0: Знай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Завтра страна отметит День семьи. В Беларуси выстроена стройная система социального обслуживания семей с детьми. Об этом в Национальном пресс-центре Беларуси сегодня во время пресс-конференции, посвященной Дню семьи, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова. В топ-3 регионов по многодетности неизменным лидером является Брестская область, в которой проживает 24 200 многодетных семей. Сегодня для многодетных семей действуют такие услуги, как, например, няня по кратковременному уходу за ребенком, услуги социальной передышки, круглосуточный уход за ребенком-инвалидом. Есть и такой вид услуги, как социальный патронат. По 17 мая в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». Основная деятельность Министерства труда и социальной защиты в сфере противодействия насилию в семье направлена на развитие учреждений, оказывающих помощь пострадавшим от насилия, и повышение качества оказания социальных услуг. В системе органов по труду, занятости и социальной защите функционирует 146 территориальных центров социального обслуживания населения и 2 городских центров социального обслуживания семьи и детей в Гомеле и Минске.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте в магазине для земледелия и садоводства продавали некачественные и просроченные средства защиты растений и удобрения, сообщает Белта со ссылкой на Комитет государственного контроля. Проверяя торговый объект, сотрудники областного КГК выявили многочисленные нарушения. Среди них продажи 3 наименований препаратов, запрещенных для розничной продажи населению, 6 наименований просроченных средств защиты растений и удобрений, сроки годности некоторых из текли более года назад. Помимо этого, более 40 наименований продававшейся продукции не соответствовали требованиям по маркировке. Более 300 единиц опасной и сомнительной продукции изъяты из оборота. И последнее. В Бресте на участке улицы Зубачева от проспекта Машерова до улицы Героев обороны Брестской крепости изменен режим работы светофоров. Организовано координированное регулирование по принципу зеленой волны для повышения безопасности движения. Рекомендуемая скорость движения на участке 55-60 км в час. На пересечении с улицей Гоголя установлены дополнительные секции светофора для бесконфликтного левого поворота с улицы Зубачева и для разворотов. Будьте внимательны. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 7.07 в стране, это самое точное. Вот так вот приятно, знаете, плавненько, без особых истерик, мы подбираемся к долгожданной пятнице, друзья мои, которая уже потирает свои ладоши, чтобы предложить вам что-то, да, в принципе, все что угодно. Приятные эмоции, долгожданные встречи, шашлычно-банно, эх, разгуляйную погоду за окном. Вот, кстати, по прогнозам синоптиков, до плюс 20 по области сохранится, теплый воздух обещает, ну, чуть-чуть прохладнее подует в открытых местах. Но это-то нас никогда не останавливало, правда ведь? Но, как известно, готовить сани летом всегда приятнее, однако не забываем, что на календаре 14 мая, утро четверга, также готовит много всего приятного, полезного, здесь безболезненного, в компании самого доброго утра, Влада Романенко, доброе утро, да, друзья мои, хочется еще раз сказать вам, ну и, конечно же, добро пожаловать нам на волнах Радио Брест 104.8, где мы всегда готовы встретить абсолютно каждого, абсолютно любого человека. Человек, который к нам затесался даже чисто случайным образом, который переключал радиостанции. Да, всегда приятно узнать, что у нас есть новые слушатели, новые лица. А в лицах мы, собственно, узнаем вас. Благодаря обратной связи, студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Пишите, с огромным удовольствием почитаем ваше сообщение. Плюс 375-33-39-9-0-11. Рассказывайте, делитесь планами на сегодня, кого успели поздравить с днем рождения, передать огромнейший привет, ну и в целом подбодрить, потому что впереди, да, уикенд. Так что давайте подсоберемся, друзья, наберем воздуха в грудь и отправимся в долгое прекрасное музыкальное путешествие вместе с нашей командой.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Интереснее. Так вот, о братьях наших меньших готовы тоже замолвить слово с Международным днем Чихуахуа, такой праздник, посвященный самой маленькой породе собак на планете, но инициатором в свое время стала канадская предпринимательница, которая в 2010 году выбрала эту дату в честь дня рождения своей любимицы по кличке Тика. Ну, несмотря на крошечные размеры, эти собачки обладают поистине львиным характером, эти маленькие бойцы уверены, что именно они главные в доме, и переубедить их практически невозможно. В этот день владельцы по всему миру балуют своих питомцев разными вкусняхами, устраивают фотосессии и делятся милыми снимками в соцсетях. Поэтому, если у вас есть чихуахуа, если есть знакомый у владельца, собственно, не забудьте поздравить. Ну, еще в этот день все важные зеваки, которые променяли офисное кресло на комфортный диван, отмечают свой профессиональный праздник — День фрилансера. Ну и, собственно, само слово «фрилансер», друзья, ввел в обиход даже Вальтер Скотт в романе «Айвенго», описывая средневекового наемника, то бишь свободное копье. Сегодня это дизайнеры, программисты, копирайтеры, переводчики и так далее и тому подобное, которые променяли действительно офисное кресло на гибкий график и свободу выбора проектов. Ну и, конечно же, полеживая на диване, заниматься своим любимым делом. Это ли не мечта? Ну, собственно, к мечте нужно стремиться, друзья, благодаря нашим таким вот громким речам и, конечно же, самой правильной и любимой музыки, которая всегда может быть здесь, на волнах Радио Брест. Так что присоединяйтесь, включайтесь, выбирайте для себя только самое полезное и уникальное. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами, поскольку дальше только больше.
1: Знай наших.

0: года. По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 15 до 20 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте 18-20 тепла.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

Но на примере красотки Эва Макс есть и другие люди, которые действительно излучают такую позитивную энергетику, где бы они ни появлялись. Их присутствие реально расслабляет, вызывает улыбки и привносит некий покой в обычной и необычной ситуации. Поэтому здесь и сейчас в рубрике «Топ самых-самых» готов рассказать о знаках зодиака, которые приносят счастье в жизнь каждого. Ну и на первом месте выделяют прекрасных стрельцов. Это те люди, которые рождены под знаком, собственно, стрельца. Да, известны своим жизнерадостным нравом и искренним оптимизмом, которые они легко могут заразить окружающих. Они всегда стараются видеть хорошее во всем, даже в трудные времена. Их энергия заразительна и часто побуждает людей снова и снова верить в лучшее. На втором месте у нас расположились весы. Своим спокойным и мягким подходом они привносят гармонию в отношении и окружающее пространство. Люди, рожденные под этим знаком, обладают особым талантом замечать, когда кому-то нужна поддержка или доброе слово. Также в этот список попадают львы, которые тоже излучают достаточно мощную позитивную энергию, которая заставляет окружающих чувствовать себя особенными и уверенными в себе. Люди, рожденные под этим знаком, любят подбадривать, хвалить и укреплять уверенность в себе тех, кого они любят. Вот такие вот прекрасные, которые не жаждут славы, отдают самого себя на, скажем так, приятное растерзание тех людей, которые находятся рядом с ним, и, конечно, не жалеют ни сколечки, ни капельки. Так что, друзья, на примере тех самых знаков зодиака посмотрим, что же сегодня день грядущий нам готовит. В рубрике «Гороскоп» буквально через композицию. Оставайтесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, традиционный гороскоп. Начинаем с вас, дорогие овны. Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Тельцы, терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам, как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру сегодня. Близнецам советуют не использовать повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает. Раки, сегодняшний день вас ждет очень напряженным, вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Львы, чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешнее она будет. Какая разница, как вы что-то делаете? Главное — результат. Девы, всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечательный. Это касается и того дитяти, которое живет внутри вас самого. Весы, сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую-то ошибку, словом, улучшить отношения с окружающими. Скорпиончики, эгоизм сегодня вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающих с их проблемами. Вот так. Стрельцы, день этот может оказаться довольно трудным для вас, поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Козероги, сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами, удовлетворяйте пару-тройку своих желаний, ну и в противном случае они вас со свету сживут. Водолеи, сегодняшний день, 14 мая, все-таки ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Но чтобы не сесть в лужу, активно пытайтесь использовать руки, ноги и другие части тела, чтобы по случаю убежать. Ну, ретироваться с места. Ну и, конечно же, переходим к вам, дорогие рыбки. Сегодняшний день может быть рассвечен неожиданными событиями вашей на них нестандартной реакции. Ну, на этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны. Вот такие вот интересные у нас сегодня гороскопы, конечно же, предпосылки к дню сегодняшнему. Отличного четверга в нашей компании. И пусть у вас все обязательно получится.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: и вижу.
1: Итак, в рубрике «Сплю и вижу», как всегда, разбираем сны наших радиослушателей. Я с большим удовольствием готов прочитать сообщение от Олега. Доброе утро, Брис. Сегодня ночью, как мне казалось, плавал в облаках. Но не летал, что уже хорошо, но оказалось, что это никакие не облака, а самая обычная мыльная пена. Ну а я, дорогой Олег, с вашего позволения, все-таки готов рассказать, что же это значит для вас. Ну, мыльная пена во сне — это, во-первых, как минимум интересно, во-вторых, это имеет такой достаточно большой символ, который чаще всего связан с очищением, эмоциями и переменами. Мыльная пена часто символизирует смывание старых обид, проблем или ненужных связей, что сулит облегчение и начало нового этапа. Так что самое время бросить все то, что тормозит, очистить себя от черной полосы и заняться разбором полетов с людьми, которые якорем как раз-таки наоборот тянут вас на дно. Вот как-то так. Ну а что касается вас, наши дорогие, то я готов напомнить о нашей постоянной классической народной рубрике «Перекличка», которая, честно говоря, соскучилась по вашим сообщениям, так что жду обратной связи. Плюс 375, код 33399 20 11. Владимир, как всегда, в строю и боевой готовности. Доброе утро, Брест, эгегей, всем хорошего настроения. Вот так удержать и, конечно, не избавлять обороты. Утро сулит много очень добрых, позитивных и душевных моментов, однако в компании с самого доброго утра все сказанное множится аж в 3 раза. Поверьте, друзья, на слово, проверял лично. Ну а мы переходим в следующий час, где всегда готовы, да, протянуть руку помощи благодаря вашей активности, обратной связи, ну, конечно же, нашим композициям, которые, как всегда, придутся по душе.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Поддержка материнства, отцовства и детства – безусловный приоритет социальной политики Беларуси. По итогам прошлого года в стране было заключено почти 52 тысячи браков. Это на 11% больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется многодетным семьям. В региональном разрезе лидером по количеству многодетных остается Брещина. В области проживают более 24 тысяч таких семей. Как рассказала замминистра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова, самая популярная мера поддержки семей – материнский капитал. На сегодняшний день его размер составляет 35,5 тысяч рублей. Он ежегодно индексируется. В школах Беларуси сегодня пройдет единый урок ко дню семьи. В учреждениях общего среднего образования состоится тематическое занятие, посвященное семейным ценностям и роли семьи в обществе. Ключевые вопросы для обсуждения – почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные традиции и укреплять авторитет родителей, каковы механизмы государственной поддержки женщины в Беларуси. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белорусской матери, хранительницы семейного очага, успешного профессионала и активной гражданки.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос специалисту управления экономики по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения». Новости компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА1 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: А я, честно, готов признаться вам, что являюсь большим скептиком утренних ритуалов, и не потому, что я просто не успеваю выполнить все пункты от «я» до «э», скорее всего, это такой стиль, знаете, жизни, он просто не по мне. Знаю, что большинство из вас просто даже не задумываются над тем, с какой ноги необходимо начать шагать в эту жизнь, предпочитать обычный стакан воды или минеральный, полезный завтрак сменяется перекусом на ходу и так далее по списку. Вот в нашем деле, друзья мои, главное — это ясная голова, бодрость, духа, такт и хорошее настроение. А то, каким именно способом вы все это получаете, уже не важно. Так что продолжайте наслаждаться простыми радостями, не забивая голову тем, как голыми руками возвести небоскреб или высадить вторую планету на своем собственном участке. Из невозможного как раз-таки лучше, проще всего, это набрать своим родным, близким, знакомым, друзьям, с которыми давно вы не разговаривали, вновь признаться в любви второй половине и просто начать жизнь для себя, для души. Ну и, конечно же, сохранить по возможности рядом всех тех, кто ценит, любит и уважает. Вот такие вот маленькие философии жизни ранним утром в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» в компании Влад Романенко. Всем огромнейший привет. Спасибо, что находитесь в нашей компании. Как всегда, готовы порадовать вас интересными новостями, только самой любимой и проверенной музыкой.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
4: МТ-банк.
5: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
7: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
8: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
7: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Наши треки.

0: Люди о людях.
1: Нет ничего важнее семьи. Эта фраза как никогда кстати подходит вашему отцу вечером в пятницу, который решил пофилософствовать направо-налево еще одному, кстати, лысому мужчине, брутальному мужчине, который, в принципе, также может оставаться вашим отцом. Но поскольку он та еще звезда. Однако в рубрике «Люди о людях» речь пойдет о звезде «Форсажа», который накануне на красной дорожке Каннского фестиваля отметил 25-летие культового блокбастера. Первый «Форсаж» вышел на экраны четверть века назад, и по такому поводу на Лазурном берегу состоялся специальный показ, на который пригласили главные звезды франшизы. Вин Дизель, Мишель Родригес и Джордана Брюстер — актеры, стоявшие у истоков легендарной серии. Кстати, особое внимание журналистов привлекла Мида Уокер, дочь небезызвестного Пола Уокера, трагически погибшего в 2013 году в возрасте 40 лет. Она присоединилась к празднованию юбилея фильма вместе с командой «Форсажа». Кстати, Мида уже успела прикоснуться к семейному наследию. Несколько лет назад она появилась в небольшой роли в фильме «Форсаж 10». Это уже 10 частей фильма, друзья мои, напоминаю. Ну и не будем забывать, что Вин Дизель стал

ее крестным отцом, а он, как ты помнишь, семью не сбывает. А вот такая вот приятная новость, замечательная фотография на разворот, где действительно в полной боеготовности, я бы сказал, даже семейном боекомплекте расположились актеры Форсажа и франшизы Форсажа, если говорить честно, прекрасные, замечательные, выглядят просто с иголочки. Ну, конечно же, хочется пожелать им побольше прекрасных, ярких и заметных ролей. Ну, я так понимаю, что Форсаж дело не ограничится, поскольку сам Вин Дизель изъявил желание снимать до тех пор, пока не уйдет на пенсию. Ну, смотря на него, в каком он бодрости вообще духа находится, и как он с горящими глазами смотрит на продолжение, накидывая идеи. Так что ждать нам и 25-й «Форсаж», и 38-й, и, скорее всего, это все развернется в виде сериала. Есть и такие новости, о них мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну, а далее, как всегда, да, к трекам, которые действительно, наверное, отражают вот эту вот прекрасную энергетику небезызвестных актеров, которые показались на Каннском кинофестивале. Ну и, конечно же, с другими музыкальными звездами, уже Бруно Марс и Марк Ронсон. Слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 выше 0.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

Но всеми уже давно доказанный факт, что прикосновения успокаивают человека, приводят в норму ваше артериальное давление и так далее и тому подобное. Но по поводу успокоения, друзья, и вашего, собственно, спокойствия, ученые очень давно бились над этим, но действительно некий бренд, да, мороженого решил пойти еще дальше и выпустил вместе со стаканчиком к мороженому особую ложку, которая буквально успокаивает ваш смартфон. Внутри прибора находится NFC-чип, который включает режим «не беспокоить» на вашем мобильном устройстве. Просто прикладывайте ложку к телефону и вуаля! Спокойно едите мороженое без уведомлений и звонков. Хорошее изобретение, если вы находитесь в отпуске, на выходном, либо же решили сделать себе небольшой перерыв во время работы, чтобы никто, ни одна единая душа не потревожила ваши аппетиты. Ну и, конечно же, в преддверии прекрасных летних сезонов, конечно же, жаркой погоды, мороженое, оно в целом, знаете, как-то успокаивает, даже без той самой ложки. В общем-то, ноль дней без полезных и бесполезных изобретений. Так что, друзья, пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, что данное изобретение рано или поздно дойдет до наших магазинов, и мы с удовольствием испробуем, что же это такое. Ну и, конечно же, напоминаю вам о том, что мы движемся вперед, как всегда, нацелены на успех, на принятие каких-то важных, не бесполезных решений, которые обязательно откроют для вас очередные грани, горизонты, возможности. Конечно же, если вы поймете, что без своих друзей, без людей рядом, которые, собственно, помогали вам на этом жизненном пути не обойтись, то берите их смело и идите, ничего не боясь. Ну а мы, как всегда, поддержим вас благодаря самым любимым и проверенным композициям. Да, бессмертный Дэвид Гетта с очередным треком прямо сейчас.

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу +375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну, собственно, не знать невозможно, поскольку такие громкие новости появляются раз, ну, не в столетие, но как минимум в самый большой и продолжительный период. Оказывается, друзья мои, группа Måneskin воссоединяется после трехлетнего перерыва. Итальянская рок-группа анонсировала возвращение на сцену после такого длительного перерыва, и, конечно же, телеведущие не упустили возможность пообщаться с воссоединившейся четверкой по этому поводу, и, конечно же, музыканты ответили однозначно: да, это правда. Ожидается, что первое совместное выступление группы после паузы состоится на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году. Это событие ознаменует конец трехлетнего перерыва в 9-летней истории коллектива. Да, в 2024 году участники Måneskin объявили о приостановке совместной работы, чтобы сосредоточиться на сольных проектах. Ну и кроме того, появилась некая личная информация от солиста коллектива Дамиана Давида, который сделал предложение актрисе Дав Кэмерон, и пара планирует сыграть свадьбу в текущем году. Новость на новость, приятность на приятности, собственно, да, готов поздравить всех фанатов, которые дождались, и наконец-таки вот она новость, супер, открывать шампанское пока еще рано, рабочий день не за горами, ну а, конечно же, там после 17 часов можете все это дело хорошенечко отметить. Ну и, собственно, в продолжении тем, друзья мои, фанаты появляются и у других исполнителей, в том в числе у наших самых популярных белорусских, между прочим, исполнителей, которые тоже рвут чарты по всему, значит, по всей стране и, конечно же, по всем странам СНГ в том числе. Я думаю, следующая композиция будет не исключение. Прислушайтесь, и, быть может, вы скоро станете очередным фанатом.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Семинар-совещание об использовании новой линии лесопиления из Китайской Народной Республики пройдет сегодня в деревообрабатывающем цеху Молотковичи в Пинском районе. Ожидается, что участие в семинаре примут министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик и первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. Участники семинара ознакомятся с работой линии лесопиления. В Бресте прошло заседание Совета директоров училищ Олимпийского резерва Республики Беларусь. На заседании, которое возглавил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, были рассмотрены и обсуждены ряд рабочих вопросов, таких как комплектование училищ, кадровое обеспечение отрасли тренерами и преподавателями по спорту. Среди тем, затронутых в ходе диалога, были также профориентационная и воспитательная работа с учащимися, работа с родителями, участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях и другие. В ходе работы совета его участники посетили спортивные объекты Бреста. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета полностью отменил все санкционные ограничения в отношении белорусских спортсменов. Своим мнением по поводу громкого события поделился неоднократный победитель и чемпион республиканских и международных соревнований по самбо и дзюдо из Барановичей Александр Матюк. Последние 4 года у наших спортсменов не было возможности участвовать в крупнейших международных соревнованиях. Конечно, спортивный мир страны с большой радостью встретил известие о том, что теперь ограничения сняты и с дискриминацией будет покончено. И это правильно. Спортсмены ни в коем случае не должны ощущать на себе влияние политических событий. Спорт должен быть объединяющей силой и оставаться площадкой, свободной от политического влияния, где атлеты соревнуются на равных вне зависимости от внешних обстоятельств, считает Александр Матюк.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 16 мая состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. Сегодня с 10 до 11 часов Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома проведет электронную ярмарку вакансий для горожан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни и иных категорий граждан. Специалисты кадровых служб Барановичского автоагрегатного завода и торга МАШа будут готовы в режиме реального времени ответить на вопросы соискателей. Присоединиться к мероприятию можно на сайте idifisvakansii.by. В Брестской области стартуют 2 акции – «День здорового питания» и размещение пилотных полок в крупных торговых сетях, организованные по инициативе Брестского облисполкома. В течение нескольких недель в 4 крупных торговых сетях Бреста будут проходить дегустации и информационные дни, посвященные продукции здорового питания местных производителей. Акция направлена на популяризацию безглютеновых диетических продуктов, а также товаров без добавления сахара. Посетители магазинов смогут не только продегустировать новинки, но и узнать о пользе здорового питания, задать вопросы производителям и получить консультации. С 25 мая по 25 июля в торговых сетях области будут работать специальные пилотные полки для ассортимента здорового питания. Это позволит производителям без затрат на входной бонус проверить спрос, а сетям оценить новую категорию. По итогам пилотного периода будет принято решение о расширении ассортимента и постоянном присутствии товаров здорового питания в этих сетях. Участники студенческого отряда будут проводить для туристов экскурсии по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Бойцы студенческого сервисного отряда «Форпост» имени участницы обороны Брестской крепости Раисы Абакумовой будут проводить экскурсии по территории легендарной цитадели над Бугом. В отряде состоят студенты Брестского государственного университета имени Пушкина. Это будущие археологи, политологи и обществоведы. Молодые люди завершают обучение, в ближайшие дни приступят к работе. Имея глубокие исторические знания, они не просто познакомят туристов с фактами, но и помогут им прочувствовать атмосферу героического прошлого Брестской крепости. В Брест-Автодоре рассказали подробности о музыкальной дороге к Беловежской пуще. Речь идет об участке республиканской дороги Р-83, который расположен перед агрогородком Каменюки Каменецкого района. По проекту протяженность музыкальной дороги составит около 700 метров. На полотно на полосе движения в сторону нацпарка нанесут холодный пластик. При проезде по нему транспорта водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». О приближении к необычному дорожному объекту будет предупреждать информационный знак. Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА1 780 31 31.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, 9:09 в стране, вы на волнах Радио Брест, компании «Самого доброго утра». Влад Романенко, как всегда, на страже вашего настроения, комфортного пробуждения, активной работы, плавных переходов от одних рабочих задач к другим и так далее и тому подобное. Словно пилот «Формулы-1» мы пронесемся по большому количеству событий, ярким композициям и, конечно же, вашим сообщениям, которые вы отправляете на студийный вайбер. Плюс 375, код 33-3-99-00-11. Давайте сделаем это утро четверга как можно продуктивнее вместе с вашей поддержкой и нашей активностью. Но вроде как ничего не забыл, друзья мои, поэтому сразу же перейдем к композициям. Очередная новинка на волнах Радио Брест. Шаде, слушаем.

0: звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

И даже самые дерзкие мечты могут стать реальностью. На примере следующего 77-летнего героя, который в преклонном возрасте стал моделью одного модного бренда. Ролик с мужчиной развирусился по соцсеткам, то и дело вызывая бурную реакцию пользователей. Мир, друзья мои, не без добрых людей, которые то и дело протягивают руку помощи в надежде подарить вам что-то прекрасное. Улыбку, хорошее настроение, замечательный день, возможно, какой-то принцип планеты работает исключительно на каждого из нас, вот только эту планету нужно поискать. Да, недаром все-таки существуют и астрологи, недаром существуют натальные карты и так далее и тому подобное. Верить этому или нет, дело уже каждого, но тем не менее маленький шанс на какую-то приятную надежду все же оставлять необходимо. Так что, друзья, берите свою путеводную звезду, держите ее как можно крепче и продолжайте двигаться вместе с нами навстречу прекрасному новому дню.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 выше 0.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

Вот согласитесь, порой хочется взять да сменить краски дня на что-нибудь успокаивающее, нежное, белое, цвета облака, сладкой ваты или, может, вообще снега. Ну, знаю, друзья, скучать по нему не приходится, учитывая, какая погода выдалась за последние пару-тройку недель, и тем не менее, прямо здесь и сейчас, в Альпах, мы можем наблюдать абсолютно уникальное природное явление, а именно арбузного цвета снег. Сугробы окрасились в арбузного цвета снег, друзья, все только потому, что на тех самых снежных горах, снежных лавинах образовался некий микроводоросль. Не буду называть название, оно сильно сложно и непонятно на мне греческом языке, и тем не менее, вот они вырабатывают тот самый красный пигмент, чтобы защищаться от ультрафиолета, и выглядит это невероятно красиво. Если у вас есть смартфон под рукой, если вы сейчас сидите за своим офисным столом, можете понаблюдать это, так вести Альпы, арбузный снег, и понаблюдать за этой красотой. Кстати, успокаивающие, убаюкивающие виды, вот такой, вы знаете, нежно-розовый перин, который накрыл абсолютно яркие вот эти вот горы, которые мы видим только на картинках лишь когда-то и однажды. Ну, тем не менее, наверное, все-таки до конца мы не можем доказать то, что там все-таки, наверное, развернулась фура с арбузами, да, то есть все теории, они имеют место быть, понятное дело, но действительно, такая вот интересная структура снега, она наблюдается не так часто, поэтому, чтобы успокоить себя и своего внутреннего вот такого истерика, да, да, до этого тоже бывает доходит время от времени наши рабочие такие моменты, все можете посмотреть и выделить для себя пару-тройку минут и понаблюдать за этой красотой, ну а мы, как всегда, готовы предоставить огромное количество информации и самые актуальные композиции здесь и сейчас. На очереди трек от Клавы Коки.

0: тянут к свету, друзья мои, значит, выбирать что-то теплое, приятное, комфортное и, конечно же, родное. Но об этом не стоит забывать в очередной раз, уходя в работу с головой. И поэтому, стараясь вразумить вас по поводу и без, хочется все-таки вырвать на некоторое время из рабочей суеты и посвятить следующий час классическому посту-опросу. Переходите на нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. Как всегда, вас будет ждать очень интересный опросник, мнение которого нам важно, ваше мнение нам очень важно, поэтому отправляйте ваши сообщения по поводу и без на студийный Viber плюс 375 код 33 399 00 11. Как всегда, приготовили для вас много всего интересного, полезного, но и, конечно же, музыкального. Не пропустите. Ну а следующий час, как всегда, проведем в общении, так что давайте-ка, друзья, заходите, с милости просим, как всегда, ну и, конечно, подписывайтесь на наши соцсети, у нас всегда много полезной и актуальной информации. Посмотрите за тем, как проходит наша жизнь, что мы при этом делаем, как мы при этом думаем, что чувствуем. В общем, все самое интересное без подглядывания действительно можно увидеть своими глазами на наших социальных сетях, Instagram, Радио Брест. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу официальную группу Радио Брест во ВКонтакте. Да, в том числе. Это будет тоже полезно для нас и отличный опыт для вас в том числе, друзья мои, чтобы не забывать, в принципе, какое количество праздников у нас проходит, какое количество интересных гостей посещает нашу станцию, радиостанцию «Радио Брест». Ну и, конечно же, будем всегда следить и за вашей активностью в том числе. Ну и, как всегда, композиция мне без них. Поэтому присоединяйтесь, сделайте громче, и пусть вам обязательно сегодня повезет.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня в белорусских семьях преобладают экономическое равноправие и партнерство супругов, рассказала на пресс-конференции заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк. По ее словам, решения о совместном распоряжении финансами принимаются в 8 из 10 белорусских семей, о совершении крупных покупок в 9 из 10, а вопросы относительно воспитания и обучения детей совместно принимаются в 9 из 10 семей. Вместе с тем, женщины проявляют большую самостоятельность в вопросах повседневных покупок. Об этом сообщили почти две трети семейных пар. А самое главное, что 90% женщин и почти 100% мужчин удовлетворены принятым в семье распределением обязанностей. На Брестском мусороперерабатывающем заводе запустили цех по производству полимер-песчаных изделий. Там старый пластик превращается в строительные материалы. Об этом сообщили Белта в Брестском горисполкоме. На реализацию проекта потребовалось несколько лет. Брещане работали над модернизацией, увеличением линейки производимых изделий, разработкой рецептурного состава. На производстве с использованием переработанного пластика делают плитку двух форматов – мелкоштучную и широкоформатную, бордюры, кольца и крышки для колодцев, инженерных коммуникаций. В цеху можно выпускать до 350 килограммов готовых изделий в час. Первоочередная задача – направить их на ремонт контейнерных площадок на территориях, которые обслуживает Брестский мусороперерабатывающий завод. В дальнейшем планируется линейку расширять. Запуск такого производства включает экономическую и экологическую составляющие.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. По 5 июня в стране проходит республиканская акция «Беларусь против табака». Во всех регионах запланировано проведение тематических мероприятий по профилактике табакокурения, потреблению никотиносодержащей продукции, акций, марафонов, флешмобов, тренингов, конкурсов, лекций, семинаров, в том числе для учащихся и студентов. Упор в этом году сделан на том, что старые опасности маскируются под инновации, а привычные сигареты дополняются целым арсеналом технологических устройств, нацеленных на самое уязвимое поколение. Напомним, Всемирный день без табака будет отмечаться 31 мая. И последнее. Остановки общественного транспорта в Бресте продолжают обретать новый вид благодаря городскому конкурсу «Я люблю Брест». Полюбоваться городскими пейзажами уже можно на остановках «Стадион Брестский», «Мицкевича» и «Парк культуры». С новостями знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

10.09, самое точное в стране. Вы на волнах Радио Брест и в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», как всегда, готовы поговорить с вами о следующем. О правилах полов, о мэ и жо, о том, как вы на противоположности полов находите общие темы для разговора и существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Действительно, такая тема, которая всегда лежит на поверхности, но почему-то в последнее время ее разбирают все реже, мы готовы обсудить на нашей официальной стороне. Страницы Радио Брест во ВКонтакте. Переходите, голосуйте и отвечайте на вопрос: а вы, друзья, верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, действительно, верят в нее далеко не все, однако факт остается фактом. Доверительные отношения не всегда перерастают в романтические. Так это или нет, тоже будем выяснять на протяжении всего нашего часа. Пишите, делитесь своим мнением, рассказывайте реальные истории из жизни, дружбы, которая длится уже энное количество лет. Обязательно на вашем примере похвастаемся перед другими радиослушателями и узнаем у них историю их, собственно, жизни, дружбы и так далее и тому подобное. Плюс 375-код-33-399-00-11. Ждем ваши ответы, ну и, конечно же, голосование на нашей странице во ВКонтакте. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям Юлия Савичева. Слушаем.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, темы дружбы и межличностных отношений между мужчиной и женщиной нужно разбираться с понятием дружбы сразу. С точки зрения все-таки психологии, это крепкие доверительные отношения, которые основываются на духовной близости подружившихся. Ну, о дружеских отношениях между М и Ж можно добавить не имеющие некого интимного подтекста. Честно говоря, когда начинаешь размышлять над этим и на эту тему, то почему-то в голове сразу сиди, знаешь, вот однозначное «нет, невозможно», ну или какое-то подобное. Но погружаясь в тему все глубже, начинаешь осознавать, что однобокий «нет» здесь никак не подходит. Все-таки природой в нас заложены базовые инстинкты, самосохранение, боль, страх и так далее и тому подобное. И инстинкт все-таки продолжения рода. Поэтому мужчина смотрит на женщину, по крайней мере, в первую встречу, как на возможную свою партнершу по танцам, назовем это так. И милая наша женщина, если он этого не делает, то с ним точно что-то не так. Возможно, он действительно злой гений или страдает нарциссизмом. Но так высказывается, если не большинство, то некоторые женщины в том числе. Но если уже действительно рассматривать нормальную действительность, и вот исходя из этой самой физиологии, дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Но так ли это? Мы все-таки разбираемся с точки зрения не только психологии, но и ваших личных взаимоотношений, дружбы, которая длится уже на протяжении десятилетий, что для этого послужило и каким образом вы сохранили дружеские отношения и сохраняете ли до сих пор. Именно этого я хочу от вас добиться, друзья мои, поэтому переходите на нашу официальную страницу радио Брест Вовка.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 с плюсом. В Барановичах плюс 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 выше 0.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

Собственно, Артем Качер и Нюша предлагают нам также вспомнить о том, есть ли, существует ли и вообще возможно ли дружеские отношения между мужчиной и женщиной. И мы готовы разбирать это, пока время нам позволяет, конечно же, перейти к вашим сообщениям, поскольку есть очень даже интересные варианты и мысли по поводу и без. Вот, например, Вероника пишет, что лично мне кажется, что такая дружба возможна только когда между мужчиной и женщиной в прошлом уже были какие-то отношения, потом они уже просто и жили себя им хорошо вместе. Да, с чем не могу не согласиться, действительно это имеет место быть. Также возможен вариант, пишет Наталья, что кто-нибудь в такой дружбе просто выжидает удачного момента, так как уже давно и безнадежно влюблен в своего друга. Ну, момент романтики тоже исключать не следует. Так что, пишите, друзья, у нас действительно такая... живая тема, на которую стоит пообщаться и, конечно же, прийти к какому-то общему знаменателю. А верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Есть следующие варианты ответа. Скорее, нет, чем да. Да, но если оба счастливы в других отношениях. Вариант «верю, но это очень хрупкая вещь». Ну и последний вариант. Думала или думаю, что верю, пока не влюбился или влюбилась лично. Да, продолжая говорить на эту тему, друзья мои, мы, конечно же, собираемся вывести всех абсолютно на чистую воду. Быть может, кто-то давно безнадежно влюблен. Хорошая возможность написать нам и на студийный вайбер плюс 375-код-33-39-9-00-11 и все-таки признаться в любви вот таким вот нестандартным, казалось бы, образом. Ну, лично я могу заявить, наверное, с полной убежденностью, что такая дружба существует, поскольку в современном мире отношения между сильной и прекрасной половиной, ну, не зацикливаются только на каком-то конкретном инстинкте со стороны мужчин, если вы понимаете, о чем я, и желание продлить свой род. Если разбирать какие-то отдельные моменты, то, может, стоит вспомнить о том, с чего начиналась ваша дружба с вашим коллегой, либо, если это мужчина, как начиналась дружба с вашей подругой, сколько вместе вы уже действительно душа в душу, делитесь какими-то моментами, звонками по телефону, и при этом нету ревности со стороны вашего партнера. Это, наверное, знаете, такая вот очень тонкая вещь, которую люди со временем все-таки приходят. Но придем мы или нет к нашим выводам и к нашему итогу, это покажут ваши сообщения и ваши, собственно, варианты ответа, ваше голосование, которое проходит на официальном сайте Радио Брест во ВКонтакте, официальной группе. Переходите, голосуйте. К концу уже обязательно подведем итоги. Ну а далее, как всегда, композициям.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.
2: Итак, 10.52, самая точная на студийных и в стране. Рад приветствовать всех, кто только что присоединился к нашей компании, а мы вот так вот неожиданно для всех уже стали подводить итоги этого часа. Отвечая на вопрос, верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной, нету однозначного ответа, собственно, как и в жизни, поэтому, не занимаясь философией, мы с огромным удовольствием просто расскажем, какое количество у нас, собственно, процентного соотношения между вариантами распределилось. Итак, все-таки 50% опрошенных ответили, что верю, но это достаточно хрупкая вещь. 25% остановились на варианте «скорее не, чем да», и оставшиеся 25% «да, но если оба счастливы в других отношениях». Спасибо большое всем тем, кто постарался пропустить этот вопрос через себя, вспомнил какие-то свои отношения, вспомнил свою дружбу, которая привела вас к браку, вспомнили лучших друзей и подруг, которые до сих пор названивают вам, периодически списываетесь с ними, встречаетесь по возможности и, конечно же, радуете друг друга огромным количеством приятных новостей. Мне все-таки хочется в это верить. Ну и, конечно, я верю в то, что сегодняшний эфир действительно показал нам самое главное, что дружба, она имеет место быть, и вся эта химия, которая происходит между мужчиной и женщиной, конечно же, вправе перераспределяться только благодаря вашим решениям и вашим разговорам. Хотите вступать в отношения? Пожалуйста, если нет, хотите сохранить дружбу, да ради бога, главное, чтобы все были счастливы. Ну и, собственно, услышимся с вами, друзья, уже завтра в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» с 7 до 11. Влад Романенко был в вашей компании. По традиции всех обнимаю. Самого приятного и классного продолжения дня. Пока-пока.
3: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Регистрация на централизованное тестирование завершена. Основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Всего в стране будут работать 144 пункта проведения централизованного экзамена и 40 пунктов ЦТ. В этом году больших изменений во вступительной кампании не ожидается. В перечне предметов по выбору появилась история Беларуси в контексте всемирной истории. Также теперь разрешено использовать калькуляторы на химии и физике. Отдельно проработали социальные аспекты. Например, школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата освобождаются от жеребьевки мест в аудитории. Подача документов в вузы пройдет в привычные сроки с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания с 4 по 10 июля, а само зачисление завершится 12 июля. В этом году вузы страны готовы принять порядка 49 тысяч абитуриентов. Второй год подряд Жабинковский район занесен на республиканскую доску почета за достижение высоких показателей в сфере социально-экономического развития. Как отметил председатель райисполкома Андрей Кузьмич, занесение на республиканскую доску почета второй год подряд – это прежде всего оценка труда жителей района. Ежегодно в районе вводится около 20 тысяч квадратных метров жилья. В районе достигли максимального за всю историю волового сбора зерновых и зернобобовых культур. С учетом кукурузы намолочено 84 тысячи тонн. В животноводстве Жабинковский район также в лидерах. Первое место в Беларуси по среднесуточным привесам свиней – 1001 грамм. Еще один важный проект – производство продукции в обществе с ограниченной ответственностью РПКЗ «Белкон» в рамках государственной инициативы «Один район, один проект». Новая линия шоковой заморозки овощей и ягод позволит району занять перспективную нишу в пищевой переработке.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Экономический суд Брестской области привлек к административной ответственности предпринимательницу, которая допустила реализацию товаров с истекшими сроками годности, чем создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей. Просроченные БАДы, сладости, соусы, чай и другие товары, всего более 50 наименований на сумму свыше 2800 рублей, предлагались к реализации в магазине спортивного питания, расположенном в Бресте. Предпринимательница назначена административное взыскание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что составило 2250 рублей. И последнее. «Меркурий ГТК» вышел в плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу и сыграет первый матч четвертьфинальной серии 16 мая в Бресте с пятой командой по итогам регулярного чемпионата гомельским ВРЗ. Первый матч серии состоится в Брестском дворце спорта «Виктория». Его начало в 12:30. Второй матч серии будет сыгран 20 мая в Гомеле. В случае равенства побед после двух игр решающая игра серии состоится в Бресте 24 мая. Победитель противостояния «Меркурий ГТК ВРЗ» продолжит борьбу за медали чемпионата в полуфинальной серии. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня покупай стиральную машину «Hot Point» с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района Мария Демчук. Здравствуйте. Ивановщина отпраздновала День Победы. Этот праздник для района особенный. Более 3 лет он находился под оккупацией. За это время нацистские захватчики забрали жизни почти 9000 мирных жителей, а с фронта не вернулись свыше 2300. Началось торжество с праздничного митинга на городской площади. Благочинный Ивановского района Петр Кисель провел молебен о павших защитниках Отечества. Память героев участники митинга почтили минутой молчания. Затем праздничные колонны, участники акции «Беларусь помнит», «Помним каждого», двинулись в городской парк Победы, где развернулась творческая часть мероприятия. Также состоялась акция «Споем День Победы вместе». Завершили творческий вечер, концерт поздравления группы «Добрые люди» из Минска и праздничная дискотека. Боевые награды, документы и фотографии ветерана войны Ивана Моисейчика, его дочери Светлана Ивановна и Валентина Ивановна передали на хранение в Галерею славы известных земляков, филиал музейного комплекса имени Наполеона Орды. Заведующая музеем Нина Кулич отметила: «У нас с вами замечательная миссия – сберечь и сохранить историю, передав ее потомкам. Настоящее и будущее немыслимо без прошлого, а приходя в музей, мы возвращаемся к истокам». Накануне Дня Победы жители Вартыцка получили значимый подарок. Хозяйство Псыщего Агро взяло на себя расходы по обновлению памятника мирным жителям, расстрелянным в годы Великой Отечественной войны, который установлен в центре деревни. Стела, установленная еще в 50-х годах, требовала серьезного ремонта. Благодаря усилиям сельскохозяйственного предприятия надгробие было отремонтировано, выполнена стяжка, уложено около 30 квадратных метров керамогранитной плитки, установлены бордюры. В День Победы у обновленного памятника прошел торжественный митинг с возложением цветов и венков. В преддверии Дня Великой Победы под крышей своего дома многочисленных гостей встречала 87-летняя Анна Вацкель из деревни Корсынь. В годы войны ее вместе с семьей вывезли на работу в Германию. В канун 9 мая узницы, прошедшие фашистское пекло, дань уважения выразили председатель Адрижинского сельсполкома Владимир Климук, заместитель председателя предприятия «Горбаха» Игорь Щербич, представители Адрижинской средней школы.
0: Новости.
2: На Ивановщине приступили к заготовке травяных кормов. Открыли компанию «Аграрии Ляховичского агро». В хозяйстве травы первого укоса предстоит убрать на 1500 гектарах. Согласно информации специалистов Управления по сельскому хозяйству и продовольствию, всего в районе в нынешнем сезоне косовицу надлежит провести на 13 000 гектаров площадей. Стоит задача убрать травы и озимые на зеленый корм в оптимальные сроки, когда растения имеют высокую питательную ценность. В Ивановском территориальном центре состоялась встреча-семинар по оказанию ситуационной помощи людям с нарушением слуха и речи. Спикером выступила председатель Пинской первичной межрайонной организации «БелОГЭ» Наталья Пиловец. Она рассказала об этических нормах и правилах при общении с людьми, имеющими нарушение слуха и речи. В рамках мероприятия на фасаде здания была установлена табличка с QR-кодом, отсканировав который, люди с нарушением слуха могут посмотреть видеоинформацию о работе центра с переводом на жестовый язык. Оказание поддержки и внимания людям старшего возраста – важная миссия, особенно для молодого поколения. В этом убеждены учащиеся и педагоги Молодовской средней школы. Активисты волонтерского отряда «Доброе сердце» 7-9 классов приняли участие в традиционной республиканской акции «Помощь пожилым». Школьники отправились на подворье к настоятелю храма Вознесения Господня протоиерею Леониду Реутскому, чтобы помочь подготовиться к следующему отопительному сезону. Учащиеся 4 класса русской средней школы пополнили ряды пионерской дружины имени братьев Макаровых. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» у монумента «Жажда». В тот день для школьников была также организована экскурсия с посещением 5-го форта. Учащиеся средней школы номер 2 Иваново получили награды в конкурсе видеороликов «Налоги глазами детей». Конкурс был организован инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области. В своих работах юные авторы попытались через объектив камеры показать, какую важную роль играют налоги в жизни каждого человека, города и страны в целом. Специалисты и воспитанники Ивановского районного социально-педагогического центра совместно с председателем Лясковичского сельского исполнительного комитета на прилегающей территории центра высадили аллею памяти. Она станет не только зеленым пространством, которое будет радовать глаз, но и напоминанием о том, что мы должны беречь мир и ценить свободу, которую мы имеем благодаря тем, кто отдал свои жизни за нашу страну, отметила руководитель центра Надежда Делон. На базе пожарной части номер 1 Иваново состоялись соревнования среди огнеборцев. Спасатели преодолевали этапы, требующие запредельной выносливости – от подъема на четвертый этаж башни до переноса пострадавшего и работы с силовыми тренажерами. Золото в итоге завоевал Денис Масько из пожарной аварийно-спасательной части номер 1. Совсем немного уступил ему серебряный призер Владислав Масько из части 13. Третье место занял Сергей Бескровный из пожарной аварийно-спасательной части номер 4. 14. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1 780 31 31.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Всем привет-привет, дорогие друзья! Да, это мы, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест, и, конечно, каждому без исключения, кто вместе с нами. Огромный привет летит от меня, Первый регион. Ну что, я очень надеюсь, что вы раскачались в утреннем шоу «Самое доброе утро», и здесь вас, горяченьких, я готова встречать. Зовут меня Юля Майская, и на протяжении сегодня 3 часов до 15:00 я буду находиться в вашей компании, при этом получать большое удовольствие. Надеюсь, у нас абсолютно в этом схожи наши с вами ощущения. Ну что, часы показывают 12:10 студийные, а это что значит? Что формально часть дня, скажем так, позади, самое сложное утро, да, это немного надо раскачаться. И до пятницы, друзья мои, рукой подать. Да, да, да, именно так. Сегодня четверг, а это означает, что до выходных осталось совсем немного. Кто-то этот день называет предпятницей, кто-то маленькая пятница. Я предпочитаю называть все-таки день четвергом. Это то же самое, если тебя зовут Оля, а будут называть Маша. Правда, ну в смысле, четверг, он и в Африке четверг, дорогие друзья. Ну и вместе с тем скажу и напомню, что действительно до любимой пятницы рукой подать. И мы, конечно же, этот четверг включаем на полную громкость, друзья, прямо сейчас. Верно, забудьте про послеобеденную такую сонливость, друзья мои, следующие несколько часов. Буду заряжать вас я, ваши батарейки, только хитами, только полезной, но при этом очень легкой информацией, друзья мои. Час приветов и поздравлений стартанет обязательно с 13 до 14. Обеденный перерыв в том числе. А это самое, знаете ли, любимое время людей, которые работают с 9 до 18, правда? Но, может, у вас есть на этот счет и другое мнение. Но, тем не менее, все вместе мы залетаем действительно в послеобеденное время. Нет, дообеденное и послеобеденное время. И пусть четверг будет насыщенным, легким, приятным, а самое главное, музыка в нашей компании.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

Абсолютно у каждой истории есть и год спустя. Ровным счетом, как и у каждой истории, есть неделя спустя. Рабочая неделя так или иначе близится к своему завершению. Сегодня четверг, и если эта информация поднимает вам настроение, дорогие друзья, тогда я рада об этом напоминать. Ну а если вы человек, который, знаете ли, не помнит, какой день недели, для него это не принципиально важно, он просто остается у себя дома и выполняет работу 24 часа на 7, назначая себе сам выходные то ли во вторник, то ли в четверг, то ли еще в какой-то другой день. Да, и так могут они, эти люди. Сегодня день фрилансера, да, друзья мои, отмечается именно в этот день, 14 мая. Праздник тех, кто променял офисный стул на домашний диван, и иногда даже на шезлонг у моря с компьютером в руках. Но на самом деле, друзья мои, я вам хочу сказать, что так или иначе, быть фрилансером, это означает, что быть самодисциплинированным нужно человеком на 1000%. Вообще, само слово фрилансер ввел в обиход когда-то Вальтер Скотт, ну, описывая средневекового наемника в своем романе «Свободное копье». Сегодня это дизайнеры, да, фрилансеры, программисты, копирайтеры, переводчики, SMM-специалисты и тысячи других, конечно, профессионалов, которые ценят свободу выбора проектов, гибкий график для них. Это все. И, ну, если вы один из таких людей, фрилансеров, мы вас поздравляем от души. Вы сами себе и начальник, и подчиненный, и бухгалтер, и так далее, и так далее. Но кто сейчас скажет, что фрилансерам быть легко, а? Ну, я бы прям вот не рискнула так говорить, потому что это, еще раз повторю, самодисциплина невероятная, друзья мои. А давайте будем откровенны. Не каждый может действительно каким-то образом самодисциплинировать себя. Рядом иногда нужен кто-то, кто будет вас контролировать. Ну, вот тогда вы, собственно, как шелковый мегапрофессионал становитесь, дорогие друзья. Ну, у всех все по-разному, да. Так, что у нас еще сегодня отмечается? Друзья мои, сегодня день рождения Вазелина. Кто не знал, да-да-да-да-да. Изобретатель когда-то верил в свое детище. Тот, кто придумывал его, что ежегодно съедал по ложке вазелина и дожил до 96 лет. Кто это был? Это был невероятно интересный химик, человек. Чесбро придумал звучание, такое название интересное. Ну, человек Роберт, так его звали. Чесбро когда-то проживал в Пенсильвании и, между прочим, заметил, что рабочие используют маслянистый такой осадок с буровых вышек для заживления ожогов и порезов. И вот тогда у него появилась такая идея довести это дело до ума. И помимо того, что он воспроизвел и показал миру вазелин, он его еще сам и, собственно, употреблял. И верил, что именно он помогает ему прожить до долгих лет. Друзья мои, еще сегодня вам расскажу 14 мая, что у нас происходит. Значит, в далеком 1835 году, именно в этот день, 14 мая, в свет вышла написанная Александром Пушкиным сказка о рыбаке и рыбке. Ну, кто помнит, кто может процитировать, друзья мои, классика, всем классикам классика, я бы даже так сказала. Если вдруг действительно этот день, 14 мая, в вашей жизни обусловлен чем-то очень интересным, личным, праздничным, то обязательно сообщите нам об этом на студийный Viber. Час приветов и поздравлений стартует в следующем часе с 13 до 14. И ваши сообщения,

0: Погода.
1: Информация без облагидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 15 до 20 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 тепла.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Mobile.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: talk about it.
1: Радио Брест.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: забыть.
1: Радио Брест.
2: Забывчивость — такая история, друзья мои, которая так или иначе происходит с каждым из нас, правда? Бывает такое, когда к окончанию рабочей недели, друзья мои, мы забываем, теряем немножко бдительности, с нами иногда происходят какие-то вещи, которые не были запланированы лично нами, правда? Иногда бывает такая история, когда ты не планируешь, но на тебя кто-то делает ставки. Вот тогда это становится, знаете ли, не совсем комфортно. Друзья мои, если вдруг вы немного подрасслабились или подустали к окончанию рабочей недели, сегодня четверг, друзья мои, то Белстат никогда не расслабляется и, друзья мои, призывает так или иначе к бдительности не только к окончанию рабочей недели, но и всегда. Вы слышали, ведомстве-то напомнили, что предстоящая официальная перепись населения, если что, вдруг имеете в виду, состоится в 2029 году и призвали, конечно же, остерегаться мошенников и не терять этой самой бдительности. Белстат что? Настоятельно каждому из нас рекомендует, конечно же, не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками по переписи, а также не переходить по, ну все же мы знаем, по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы, которые получаем от неизвестных отправителей. Ну а в случае возникновения абсолютно любых сомнений или подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Ну а для того, чтобы не доводить ситуацию до такого, друзья, мы эту самую бдительность нужно проявлять, обязательно не забывать важные постулаты, друзья мои, и, конечно же, концентрировать свое внимание. Что с вниманием у вас сейчас, мне интересно, либо вы уже немножко подрасслабились и ожидаете так или иначе обеденного перерыва, который стартанет уже совсем скоро, а может быть, среди вас есть такие, которые, собственно, не про обеденный перерыв, даже не замечаете в поте лица и труда, как он раз-раз и мимо вас прошел. Друзья мои, я делаю вывод, что это значит, вы человек, который увлечены своей работой, возможно, ваша работа является делом, смыслом вашей жизни и, может быть, даже хобби. Это невероятно круто и здорово. Мы летим далее по нашему музыкальному плейлисту. Люси Чеботина далее в плейлисте. Юлиана Караулова тоже, ну и много других классных треков, которые рукой разгонят вашу сонливость, если вдруг она появляется в силу вот такой вот погоды, которая так или иначе налаживается. До плюс 20 градусов тепла сегодня обещают в Брестской области, друзья, и это очень хорошо.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

Ох, невероятно классный период, действительно. Выпускные не за горами. У детей, у наших, у ваших, у общих, друзья мои. И бывает, наверное, такое вот ощущение, правда, когда не только у наших детей выпускной, когда у нас и у самих выпускной. Хотя школу закончили огромное количество лет назад уже, друзья мои. Больше 20, у кого-то чуть меньше, у кого-то еще больше. Но, тем не менее, трепет и волнение ощущаем такие же. Ну, а после выпускного следует что? Верно, вступительные кампании, друзья мои, в университеты, в колледжи, в общем, кто для себя определяет какую-то профессию. Ну и начинается самая горячая пора абсолютно у всех семей. Значит, школу заканчивает один ребенок, но переживательно-волнительное состояние испытывает каждый член семьи. Где появился выпускник по факту окончания школы? Ой, друзья мои, да, так или иначе, неизбежные моменты происходят в жизни каждого из нас, и эти этапы все мы с вами переживали, друзья мои. Но самое главное – верить в лучшее, а еще самое главное – поддерживать своих детей в любых начинаниях. Ну, эксперты утверждают, что вот это, знаете ли, тотальная рекомендация родителя. Вот я пожил, ты поживешь с моё, будешь знать. Значит, поступаешь вот туда и туда. Вот он, конфликт отцов и детей, наверное, и раньше еще появляется. А потом вот здесь тоже на преломлении имеет место быть, друзья мои. Когда мы выбираем профессию для своих детей, безусловно, конечно, уважительно, мы имеем под собой свой же жизненный опыт. И самое главное, всегда нужно помнить, что дети – это не только наше продолжение, это еще и самостоятельная единица измерения, самая красивая, которая могла только у вас когда-то много-много лет назад родиться. Поэтому прислушиваемся к своим детям, верим своим детям обязательно и поддерживаем, друзья мои. И кто его знает? Ведь они, так или иначе, новое поколение, чувствуют этот мир по-другому и гораздо более увереннее, чем мы с вами, наверное, когда-то в своем возрасте. Уж не знаю, у всех все было по-разному, но так или иначе. Поддержка обязательно. Ну и, конечно же, вера в то, что ребенок говорит, он прям верит, что это обязательно в жизни случится. Ну и, конечно же, да, вот сдерживать вот такой вот спрос. Ты точно обещаешь, что поступишь? Ты точно обещаешь? Все-таки эксперты советуют этого не делать. Друзья мои, у нас завтра День семьи в Беларуси отмечается. И, может быть, это отличнейший завтра день недели будет, окончание пятница, когда можно будет выбраться со своим подросшим ребенком для того, чтобы погулять по местам красивым в ваших городах, населенных пунктах, и действительно съесть вкуснейшую пиццу ароматную, почему бы и нет, и, может быть, обсудить планы на ближайшее будущее, а, может быть, далекое. Такие разговоры, конечно же, всегда сближают. Ну и помните, куда бы вы ни направлялись, какие бы беседы вы ни вели, друзья мои, берите Радио Брест везде с собой, потому что своими треками мы скрасим, конечно же, ваши беседы. А помните, была такая реклама «Нежнее». Нужно просто быть более нежным человеком. Если вот хотите, но не получается, мы поможем и поддержим следующим треком. Больше нежности в жизни. Здесь Юля Майская. Привет!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Руководство Брестской области с большой радостью восприняло долгожданную новость. Накануне Даниилу Асыка из Барановичей успешно ввели спасительный укол Золгенсма. Руководство Брестского областного исполнительного комитета на протяжении всего марафона добра держало данный вопрос на постоянном личном контроле. Это стало возможным благодаря всем, кто помогал в сборе средств на лечение малыша. Маленький пациент будет находиться под круглосуточным наблюдением столичных врачей еще месяц.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пинском районе чествовали санитарку участковой больницы. 30 марта Любовь Довги вытащила из горящего жилища своего 63-летнего соседа. Хрупкая женщина сделала то, что под силу далеко не каждому мужчине, пишет Пинский вестник. За своевременные действия по спасению человека Любовь Довги поблагодарил заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь перевело все административные процедуры, осуществляемые налоговыми органами, в электронную форму на единый портал электронных услуг «Е-послуга». Теперь заявления на осуществление административных процедур в электронной форме принимаются налоговыми органами только при подаче через данный портал. Документы, поданные с нарушением порядка, к рассмотрению не принимаются. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста напоминает: если организация не относится к исключениям, заявление следует подавать в электронной форме через портал «Е-послуга». Новости компании. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1-780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 18 до 23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20, в Пинске ночью 3-5, днем 20-22, в Бресте ночью 4 до 6, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Дорогие люди, ну что, начало нового музыкального часа. 13.06 показывают студийные часы. Всех поздравляю со стартом обеденного перерыва. Вот скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь задумывались о том, кто придумал перерыв на обед? Вот кто это был умнейший, потрясающий, лучший человек на планете? Кто это был, тот, кто наблюдал за своими коллегами, как они, собственно, да, уморенные голодом, друзья мои, немного подуставшие, продолжали работу? И тут, наверное, этот причудливый, умнейший человек, заботливый, я бы хотела сказать, даже так, подумал, а чего бы не придумать-то час, перерыв на обед, а? Но на самом деле перерыв на обед не имеет одного конкретного автора, друзья мои. Это традиция, которая развивается из необходимости отдыха, нашей с вами физиологии, организации труда и производственного процесса, да, в наших организациях. Вообще, на самом деле, исторический перерыв закрепился в рабочей культуре с появлением заводов. Мне, кстати, в Испании известен как сиеста, отдых в самую жару. Вот у них там так. Кстати, перерывы на обед были частью и, конечно же, крестьянского и цехового быта, когда люди работали от зари до зари, но делали паузу в середине дня для еды и отдыха. Ну, а с развитием фабрик, помните, 19 век, перерыв стал необходимой мерой для сохранения работоспособности рабочих людей, а вот регулярные обеденные перерывы на предприятиях закрепились в 1920-е годы, несмотря на сопротивление тогда рабочих, привыкших к другому ритму, они все равно появились, друзья мои. Ну и я вам хочу сказать, что так или иначе, круто, что у нас есть обеденный перерыв целый час. Но почему-то так происходит, бывает, день длится очень долго, а перерыв на обед пролетает очень быстро. Вот такая закономерность имеет место быть, друзья мои. Но пусть сегодня так или иначе вас согревает мысль о том, что уже завтра пятница. И вот с таким настроем будем дорабатывать этот день, а может быть уже и подводить итоги. Вероятно, с самого утра вы сделали что-то важное, полезное, многозначительное. А вот эта вот функция многозадачности тоже та еще себе история, и вместе с тем она выматывает, друзья мои. А для того, чтобы действительно все сложилось и было хорошо и весело в окончании этого дня, друзья мои, мы немного с вами отдохнем. И отдохнем мы с вами с пользой. Каким образом? Старт часа приветов и поздравлений я объявляю открытым. И, конечно же, в ожидании ваших сообщений. Календарное событие, если происходит в жизни вас, вашего окружения, да и вообще всех, кого вы знаете, либо, в общем-то, так мало знакомы, но так хотелось бы, может быть, человека поздравить с хорошим днем и отличной погодой, почему бы и нет, сделайте это. Если действительно хотите попросить у кого-то извинения, это можно тоже сделать в чате. Приветов, поздравлений не запрещается. Вместе с тем. 33-код 3990011, друзья мои, это студийный чат Вайбера, он активен для ваших сообщений. Я жду послания. Привет и поздравления вашим близким, друзьям, коллегам, и желательно сделать это сюрпризом, когда человек рядом и даже не подозревает, что о нем в скором времени заговорят на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Сделаю это я, Юля Майская, с большим удовольствием. Жду обратной связи. Старт часа приветов и поздравлений объявляется открытым.
1: Наши песни

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Радио Брест.
2: Музыка — это то, что объединяет, друзья мои, и делает все-таки, как мне кажется, людей чуточку добрее, да, чуточку светлее и открытие. Вот уж и не знаю, открываю я прямо сейчас, Коля сказал этот глагол, это слово ваш. А, конечно же, посыл жду, какой праздничный, приветливый, потому что это час приветов и поздравлений. Открываю наш студийный чат Вайбера, номер которого 33-код-399-0011, и ожидаю ваших сообщений с большим удовольствием. Друзья мои, удивите кого-то сегодня, да? Сделайте человеку подарок в виде невероятно крутейшей возможности. Пусть этой эмоции, радости, которую человек получит благодаря привету для него самого, который услышит здесь, на радиостанции, посредством озвучивания мной, пусть человек действительно получит эту самую счастливую эмоцию и будет вспоминать на протяжении целого дня, и это действительно работает. Если вы в этом сомневаетесь, тогда убедитесь. То есть вы сейчас находитесь где-то рядом с человеком. Это, возможно, коллега. Может быть, вы дома проводите свой отпуск, уж не знаю. Если кто-то рядом находится, напишите, как зовут человека. Давайте передадим ему привет и поздравим просто

0: со стартом четверга или с тем, что скоро пятница, и с этим можно поздравлять. Ну, а если действительно у человека календарное событие, день рождения, либо, может быть, человек завершил работу над каким-то монотонным долгим трудом, считаю, что нужно обязательно это тоже обозначить и сказать человеку, какой он большой молодец, посредством часа приветов и поздравлений. 33-код-399-0011, вот сюда ожидаю ваши послания. Здесь появился Сергей, автокомплекс Брест. Этот парень не появляется здесь просто так. Это наш внештатный дорожный корреспондент, который на протяжении целого дня, друзья мои, бдит и следит за тем, что происходит на дорогах Бреста, и передает вам, конечно же, заботясь о каждом из вас, друзья мои, потому что этот человек желает, чтобы на дорогах Бреста всегда был порядок и взаимопомощь. Итак, Сергей сообщает, что перекресток улицы Мытной и Махновича не работает. Светофор, далее ДТП, остановка парк 1 мая. Внимание, будьте предельно аккуратны. ДТП также с участием фуры легковой на перекрестке Пионерского-Войкова в сторону Радужной. Проезд там в силу таких обстоятельств затруднен. А еще Пионерская от Янки Купалы, пробка на Березовку, друзья мои. Сергей, спасибо огромное за предоставленную информацию. Я очень надеюсь, друзья мои, что до того, как вы ехали вот в одну из точек, о которой я сейчас описала, получили информацию, возможно, будете выстраивать иной какой-то вот свой путь движения, чтобы объехать пробки. Ну и самое главное, берегите себя, друзья, и помните о том, что взаимопомощь и взаимовыручка, а еще также уважение на дороге – это наше все. Мы, белорусы, когда видим других людей в общем-то, неприятной ситуации, никогда не проедем мимо. Это проверено уже не одной ситуацией. По-прежнему ожидая сообщения, 33-код-399-0011, студийный чат Viber активен для ваших приветов и поздравлений. Вот сообщение прилетело от Оксаны. Она пишет: «Здравствуйте, хочу передать своей коллеге Веронике огромный привет. Спасибо огромное за подарок. Просто коллега поздравила с хорошим днем. Но на самом деле мы с ней делаем совместные проекты. У нас все получается. Передайте нам привет». Ну что, вам привет, девчонки. Вероника и Оксана, большой-большой. Вот когда в такой компании проходит рабочий день, это всегда очень приятно. Ну и достойнейшего вам результата в вашем упорном обоюдном труде, девочки. Так, а вот еще сообщение от Олега. Он пишет: «Здравствуйте, я поздравляю своего отца Федора с днем рождения. Ему 50 сегодня. Батя, будь всегда таким же классным и надежным человеком. Люблю тебя». Какое поздравление мужское.
1: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области синоптики обещают от 1 до 6, а днем от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах ночью 2,4, днем 18,20. В Пинске ночью 3,5, а днем 20,22. В Бресте ночью 4,6, днем 21,23 с плюсом.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: акции на priorbank.by.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомагшима.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

продолжается здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Час приветов и поздравлений. И у каждого из вас есть уникальная возможность организовать теплый привет весенний, пока еще что, да, друзья мои, для своих родных, близких, коллег и, возможно, для тех людей, с которыми вы давно не виделись, и, может быть, они не рядом с вами, но вы точно знаете, что они слушают Радио Брест посредством, конечно же, онлайн-вещания. Сделать это сможет абсолютно каждый, без исключения. Заходите к нам на сайт radiobrestfm.by, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где бы вы ни находились, для того, чтобы быть к нам чуточку ближе. Ну и, конечно же, можно взять эту самую умную колонку с Алисой и просто попросить ее абсолютно уважительно. Она иногда бывает девушка капризная. Просто сказать: «Алиса, включи Радио Брест». И она не заставит себя ждать. И, безусловно, соединит нас с вами. И мы, друзья, действительно продолжим так вместе в тандеме проживать этот лучший день, 14 мая. На календаре сегодня маленькая пятница. Кто-то сказал уже с утра, для того, чтобы настроить себя на позитивный лад. Действительно, до окончания рабочей недели осталось-то рукой подать, друзья мои. А эта неделя какая? Она у нас, безусловно, такая вот, я бы сказала, родительская, семейная, такая любовная в хорошем смысле этого слова. Да, друзья, ведь завтра, так или иначе, мы будем отмечать День семьи у нас в Республике Беларусь, и это потрясающе. Сообщение прилетело от Ольги, она пишет: «Здравствуйте, а я хочу сказать, что я самая счастливая, потому что в прошлом году обрела свою семью, и теперь счастлива, и самое главное, понимаю, что ценность – это в семье. Берегите своих родных и близких». Ой, Оля, спасибо огромное за эти такие правильные и всегда, мне кажется, актуальные в любые времена слова. Вам большой привет и вашим близким в том числе. Так, Виктория пишет: «Здравствуйте, я передаю привет своему мужу Юрию. Я знаю, что он едет сейчас за рулем и слушает ваше радио. Лови мой воздушный поцелуй и жду тебя дома вечером с вкусным ужином». Вот так обменялись такими любезностями и даже планами. Влюбленные Виктория и Юрий. Это очень-очень... классно. Ох, люблю такие сообщения. Так, далее сообщение, смотрю, от Анны прилетело. Она пишет: «Здравствуйте, передаю привет Дмитрию, своему брату, который сейчас у меня дома в нашем гараже чинит мне машину. Он, знаете ли, у меня брат рукастый парень. Димка, тебе привет». О, отлично, Анна. Ну, знаете ли, иметь такого брата толкового, который во всем разбирается, это, знаете ли, мечта любой сестры. Я вам так скажу, правда? Да, многие нас слушают сейчас и на работе, и люди, которые занимаются своими делами, и вместе с тем, те, которые чинят машины в гаражах, друзья мои. Очень надеюсь, что Диме долетел наш привет. Аня, посмотрите на его реакцию, обязательно спросите, долетел ли. Ну и, конечно же, зафиксируйте его улыбку на устах, потому что я уверена, что ему будет очень-очень приятно. Сообщение сейчас билимкнуло вот так вот от Елены. Оно прилетело, она пишет: «Добрый день». И что-то вот Елена вдогонку дописывает: «Лен, ваше сообщение обязательно дочитаю в следующем выходе, если оно будет большим-большим». Но Лена пишет: «Город Барановичи на связи, передает всем огромный привет, кто отдыхает сейчас в Депризе, там, в невероятно крутейшем месте, где можно не только, знаете ли, отдохнуть телом и душой, но и, конечно же, заиметь контакт с животными, а этот контакт сам и делает нас, людей, чуточку добрее и внимательнее». Ну и Лена пишет нам, что мы лучшие. Лена, вы у нас тоже самые лучшие радиослушатели, вам огромный привет, Барановичи вместе с нами, это тоже очень здорово. Двигаемся дальше.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

0: Невероятно классный трек от Насти. Верю в тебя. Такой драматический, такой глубокий, такой сильный. Я уверена, что каждую девчонку так точно не оставляет равнодушной. Но на самом-то деле, действительно, песня отражает такой фирменный стиль Насти. Чувствуется, да? И проживание трудной такой истории любви, которая в итоге приводит к исцелению, а не к полному отчаянию. Друзья мои, любовь, она всегда окрыляет. Никто не говорит, что путь любви бывает легким. Он бывает тернистым, не всегда простым и не всегда коротким. Но тем не менее, если ты так или иначе, да, вот этой самой любовью будешь вознагражден, тогда можно сказать, что я абсолютно счастлив, потому что это самое ценное чувство для каждого человека на этой планете. Любите и будьте любимы, и помните о том, что делать так, чтобы любите меня, я такой весь прекрасный, так не работает, друзья мои. Так или иначе, каждый из нас чувствует, любит ли нас искренне и честно, либо для чего-то и почему-то. Возвращаясь к треку Анны Асти, «Верю в тебя», эмоциональная баллада о любви, действительно исцеляющая после разочарований. Кстати, автором текста является популярный хитмейкер в России Дмитрий Лорен, который долгое время сотрудничал с Анной Асти, описывая ее как раз-таки сценический образ через глубокие личные истории. И в ее повествовании музыкальном это, безусловно, чувствуется. А что чувствую я посредством ваших сообщений, которые прилетают сюда на студийный Viber 33-код 3990011? Если ваше сообщение еще не долетело к нам сюда, тогда, друзья, я жду в родийном пространстве огромное количество места для того, чтобы складировать ваши самые приятные слова и ваши, конечно же, календарные события, которые происходят. Последний выход часа приветов и поздравлений ознаменован тем, что я готова зачитывать ваши сообщения, и подводим под этим итоговую черту, но лишь только в дневной период, потому что мой коллега Алексей Лихович с 18 до 19 обязательно, доводя вас до дома, по дороге домой, будет передавать приветы и поздравления вашей с теплотой и любовью в том числе. Итак, сообщение от Сергея. Он пишет: «Здравствуйте, передаю привет своему другу Руслану, а мы с ним ставим забор под ваш песни и ваше настроение. Спасибо за эфир». О, спасибо и вам огромное за то, что отозвались. Нашли время для того, чтобы отложить или отставить забор и написать нам. Я это очень ценю, правда. Спасибо. Так, а вот сообщение от Юлии. Она пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет всей Брестской области и сказать, что она красива, и я вместе с тем уезжаю завтра в Гродненскую область, но буду скучать по всем своим родным и близким, которые живут здесь». Ну, это тоже такая вот искренняя девушка, которая действительно еще не уехала, а уже скучает по первому региону. Да, бывает такое. А вы к нам сюда перебираетесь. Здесь места всем хватит. Так, вот еще сообщение в окончании прилетело от Николая. Он пишет: «Здравствуйте, пружаны, на связи. Хочу передать привет своей сестренке Марии. Она сегодня отмечает день рождения. Попросила не писать ее возраст, но хочу сказать, что она лучшая сестра в мире. И многое, что у меня есть в жизни, это благодаря ей. Машуля, ты лучшая сестренка». О, спасибо, здорово. Как все-таки круто, когда есть эти самые семейные взаимоотношения, сильные, когда брат и сестра не только по крови, они еще и друзья в жизни. Получается друг другу, когда можно рассчитывать, правда, доверять, верить и, конечно же, понимать, что ты в жизни, по этой жизненной дороге топаешь не один. А если вы куда-то топаете в сторону работы, например, друзья, 13.55, обеденный перерыв заканчивается совсем скоро, берите нас, радиостанцию «Радио Брест», везде с собой. Здесь Юля Майская, привет!
1: Радио Брест!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Виджитой Хиратом. «Нам есть о чем поговорить. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество», – сказал глава государства.
2: «У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам – что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
0: Новости.
1: К другим новостям. В Бресте у Вечного огня стартовало первое мероприятие проекта Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси «Флаг Победы. Огни памяти». Почетное право зажжения факела представили победителю республиканского смотра конкурса на звание «Лучшая аварийная бригада Белтопгаза», водителю автомобиля аварийно-диспетчерской службы филиала Брестское производственное управление Брестоблгаз Александру Пономареву. В ходе мероприятия «Флаг Победы» и лампада, зажженные от Вечного огня, были переданы в город Березу. По завершении проекта все лампады из городов и районов доставят в Минск, к Монументу Победы. Это станет финальным аккордом, объединяющим Беларусь в памяти о подвиге предков. В Бресте меняется перекресток Южной Гершоны. Работы на пересечении улиц Ковельской, Жуковой и Кирпичной начались в апреле. Проект финансируется из городского бюджета, почти 5 миллионов рублей. Старый карьер уже засыпан, дальше обновление дорожного полотна и благоустройство территории. Пересечение Кирпичной и Жукова станет перпендикулярным, появятся дополнительные правые полосы. На Жукова по две полосы в каждом направлении, всего их 4, на Ковельской расширенные съезды направо. Кроме этого, реконструируют остановки с обеих сторон, обустроят пешеходные связи, сделают озеленение и установят современное светофорное регулирование. И последнее. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста обращает внимание владельцев собак, что налог на собак подлежит уплате ежеквартально с момента достижения ими возраста 3 месяцев. Уплате за каждый квартал подлежит сумма в размере 67 рублей за собаку потенциально опасной породы, 14 рублей во всех остальных случаях. От уплаты налога освобождаются инвалиды, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, родители, усыновители, удочерители, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, многодетные семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет, а также граждане, проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 18 до 23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20, в Пинске ночью 3-5, днем 20-22, в Бресте ночью 4 до 6, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Начало нового музыкального часа. Всем привет, дорогие люди. 14.07. Показывают студийные часы. Кто вместе с нами сейчас пережил приятнейшее время, обеденное, продолжает вместе с нами трудиться и покорять абсолютно все те дела, которые не спорятся и не делаются. А вы все равно идете и делаете, и пытаетесь, и не останавливаетесь. Вы большие молодцы. И пример, на самом деле, даже для многих. А есть же такие, знаете ли, вот люди, которые безумно хотят домашнее животное, правда, так или иначе, и четко понимают, что это просто мечта, которая сопровождает их из детства, а поделать ничего не может человек. Жизнь проходит, а он ее не осуществляет, потому что офисный сотрудник ходит на работу с утра до вечера, а вот с кем питомца оставить? Как быть, когда действительно питомец скучает, начинает так или иначе подвывать, это мягко говоря сказано, соседи начинают жаловаться, вот и получается вам конфликтная ситуация. Друзья мои, но мир не стоит на месте, технологии меняются, подход к работе меняется, и меняются даже посещение офисных сотрудников в том, что они могут приходить с питомцами на работу. Не всегда, не везде, но, оказывается, такое дело практикуется. Офисные питомцы помогают снять стресс. Вы это слышали, да? И повышают вместе с тем работоспособность. Если сейчас ваше начальство не слушает наш эфир, обязательно ему это передайте. Так вот, в последнее время действительно становится модным заводить в офисе домашних питомцев, и, пожалуй, это один из самых забавных, как мне кажется, и необычных способов разрядить обстановку и повысить работоспособность сотрудников. Нередко, кстати, домашние животные, которые перебираются жить в офис, становятся его талисманами. И подтверждение этой истории действительно есть огромное количество в социальных сетях видео невероятных, таких милых и добрых, друзья мои. Очень надеюсь, что вы, уже подкрепившись, готовы приступить, не наброситься, не путайте, а приступить к своим рабочим обязанностям и, конечно же, сделать абсолютно все, что от вас зависит, а может быть даже немножко больше. Ну, можно, конечно, провести характеристику лицо человека до обеда и лицо человека после обеда, сотрудника, который подкрепился и, конечно же, приобрел определенные силы. Может быть, вы сегодня отобедали пиццей и побаловали себя немного, а? Ну, тогда следующая информация вам тоже будет интересна. Вот вы знали, что, оказывается, первая задокументированная доставка пиццы состоялась в далеком 1889 году в Неаполе. Друзья мои, это исторический факт. Тогда капризная королева Италии Маргарита Савойская захотела попробовать местное блюдо, и шеф-повар Рафаэль Эспозито доставил ей пиццу лично. Вот что происходит, когда женщина чего-то хочет. Да? Тогда и звезды к ее ногам, и отчеты на ее стол, которые нужно обязательно сделать и разобраться с ними до окончания рабочего дня. Ну что, немного сложностей реальной, да, в вашей жизни я немножко вот такой шуткой привнесла, друзья мои. Но, во всяком случае, какая бы работа ответственно не легла на вашей плечи во второй половине этого рабочего дня, четверг, 14 мая на календаре, мы готовы вас поддерживать. Здесь Юля Майская, и в течение целого часа я с удовольствием буду проводить время в вашей компании.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио.
1: Ой, друзья мои, да, такая, знаете ли, песня от Насти Кравченко и Стаса Ярушина, прям в самое сердце, знаете, вот как-то она даже такой болью отозвалась в моем сердце. Сейчас я подумала, что именно такие чувства, о которых сейчас пели ребята, о таких думают люди, когда им не отвечают на их любовь, на их чувства взаимностью. Ну, давайте признаемся, каждый из нас хотя бы раз в жизни, безусловно, переживал это самое чувство, когда тебе отказывали, когда твою любовь не разделяли, да, друзья мои. Бывало такое абсолютно в разном возрасте, у каждого своя история, но тем не менее, мы идем к тому, что скоро, знаете ли, могут появиться истории с бывшими. Что я здесь имею в виду? Когда будут появляться двойники бывших, да, которые будут понимать тебя с полуслова. Совсем запутала вас, да? Ну, рассказываю. В общем, в Китае разработали сервис для создания ИИ-двойников бывших возлюбленных. Как вам такая история, а? Пользователи загружают в систему переписку, фотографии и посты социальных сетей. Специальный модуль выстраивает модель поведения человека и воспроизводит его характер. И в итоге алгоритм, знаете ли, имитирует манеру речи и даже логику мышления. Вообще, клиенты говорят, что это работает. Один мужчина потратил на создание копии бывшей целую ночь и ни капли не пожалел о времени. Другие вместе с тем, благодаря такому общению, наоборот, осознали, что их бывшие не были идеальными людьми. Да-да-да. А вот у сервиса есть, конечно,

Дмитрий, код 399-0011. Наш студийный вайбер-чат активен для ваших сообщений. Мне интересно, что вы правда думаете вот по поводу этой истории, которую я рассказала чуть выше. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 1 до 6, а днем от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 4-6, а днем 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты.

0: Питание на выставках «Белагра», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на белвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни. Let's go.

0: Радио Брест.
1: Ночи напролет будут проводить скоро совсем-совсем наши дети. А может быть, и не ночи напролет, потому что мы, так или иначе, родители, должны следить за своими детьми и бдить вместе с тем, ну, кого-то, кто очень переживает за своих детей. Конечно, выпускные стартуют совсем скоро, и действительно дети будут встречать рассвет и гулять всю ночь, ну, а родители будут волноваться. А с другой стороны, послушайте, а чего волноваться? Не стоит это делать, друзья мои, потому что, так или иначе, в стране у нас, знаете, чего? Трезвые праздники. Это, по-моему, очень даже прекрасно, когда родитель может спокойно отпустить на выпускное свое чадо, повзрослевшее, которое интересуется уже абсолютно всем без остатка. И не переживать. Кстати, в этом месяце, в мае, время школьных торжеств, поэтому в городе вводятся временные ограничения на продажу алкогольных напитков, и уже совсем скоро, 23 мая с 00 часов до 24.00 и 29 мая с 00 часов тоже до 24.00. Вот такая вот, друзья мои, мера, считаю, необходимой, очень грамотной и правильной. Вот так. Ну, а еще хочу рассказать, что, друзья мои, в окончании этого месяца, коль, знаете ли, говорим, мы уже где-то и подбираемся к концу мая, и до лета остаются считанные дни, Берестейская маевка снова соберет гостей. Куда сходить на ночь в музее в Бресте, друзья мои, рассказываю. 30 мая, 19.00 в археологическом музее Берестья в рамках международной акции «Ночь музеев» состоится традиционная берестейская маевка. Что в программе, расскажу. Реконструкция средневекового лагеря, мастер-классы по изготовлению кожаных изделий и клепанных кольчуг, и мастер-классы по стрельбе из лука. А также гостей ждет, знаете что, показательное выступление клубов исторической реконструкции. Это всегда очень интересно и захватывающе. И, конечно, выступление музыкальных коллективов, фаер-шоу, без него никак, и многое-многое другое. Поэтому планируйте свое время именно на ночь музеев, друзья мои. 30 мая не за горами. Действительно, когда для себя можно открыть что-то интересное, вдохновиться и пополнить свои социальные сети интересными событиями, которые происходят в городе Бресте. Далее, совсем ненадолго уступаю место Дженнифер Лопес и Дэвид Гетто. На следующий трек от них «Ловите».

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: радио Брест.
1: Наталья Подольская, ее трек «Не бояться» призывает действительно оставаться самим собой всегда и везде. Зачастую в этом мире красивых картинок, переделанных людей, друзья мои. Что-то такое фальшивое все равно так или иначе появляется в нашей жизни с приходом социальных сетей, когда действительно люди себя меняют, фильтруют, а тогда я что-то не понимаю, что это реальный человек или что-то похожее нечто на реального человека. Но вообще, вы знаете, на самом деле, дорогие люди, психологи утверждают, что нельзя заставлять себя быть позитивным, если у тебя этого самого позитива на душе ну никак нет. Когда на душе скребут кошки. И каждый из нас так или иначе переживал такие моменты в жизни, такое состояние души. Оставаясь собой, друзья мои, вы даете, оказывается, шанс себе прожить вот эту самую грусть, печаль абсолютно в нормальном тестовом физиологическом режиме для человека. Это естественный процесс. Ну и когда на душе тоска, вокруг, знаете ли, велят социальные сети в том числе мыслить позитивно, человек вместе с тем попадает в какую-то ловушку, уверяют психологи, потому что токсичный позитив – это навязывание оптимизма как единственная верная стратегия, при котором любые негативные эмоции объявляются недопустимыми. И это не забота, а форма такого, я бы сказала, вот, ну, недоговоренности с самим собой, друзья мои. Поэтому если вам сейчас грустится, да и пожалуйста. А мы вместе с вами будем тоже находиться, потому что вы для нас, уважаемые люди, любимые радиослушатели, абсолютно родные люди в любом состоянии. То ли вы грустите, то ли вы веселитесь, а может быть, вы сейчас чем-то очень даже озадачены, а может быть, наоборот, и вдохновлены, а может быть, разочарованы, правда, и расстроены. Такое тоже бывает абсолютно каждым из нас. Но иногда вам кажется, что мы, люди, которые говорят микрофон здесь, на любимой радиостанции, всегда чувствуем себя на той самой высокой позитивной ноте, потому что должны дарить вам заряд. Но на самом деле происходит именно так. Вот здесь я откровенна с вами. Когда ты четко понимаешь, что вещаешь для людей, хочется отдать им все самое лучшее, то, что есть в тебе. Так что, друзья мои, этим самым лучшим, что есть во мне, я искренне и откровенно делилась с вами на протяжении 3 часов сегодня. И хочу поблагодарить каждого из вас, кто был сегодня в моей компании и проводил время с любимой радиостанцией. Совсем скоро, друзья мои, здесь появится мой коллега Влад Романенко, который будет говорить о важном и о вечном, о памяти. Не пропустите, программу. Брест, здесь начинался путь к победе уже в следующем часе. А затем Алексей Лихович займет это место с 16 до 19 для того, чтобы отправиться вместе с вами по дороге домой. Я, Юля Майская, прощаюсь с вами до завтра и желаю вам отличного окончания этого рабочего дня. Ну и помните, вы лучшие, это правда. Пока-пока, услышимся.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. 9 мая в агрогородке Большие Мотыкалы у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, собрались представители руководства района, общественных организаций, а также юные учащиеся школ и представители трудовых коллективов. Они возложили цветы и почтили минутой молчания память всех, кто не вернулся с полей сражений. Учащиеся школ района прошли в традиционном торжественном шествии «Беларусь помнит, помним каждого». В руках школьники держали портрет родных, прошедших годы Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие праздничным концертом и народным гулянием. 10 мая в агрогородке Черни состоялось районное праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. С теплыми словами к собравшимся обратился председатель районного совета депутатов Владимир Хватик. Его речь подчеркнула значимость государственных символов для каждого гражданина, их роль в формировании патриотизма и гражданской позиции. На мероприятии наградили победителей районного фото-видеоконкурса «Наш белорусский стяг перемоги». В районе чествовали героев весенне-полевых работ. За активное участие, высокую ответственность и самоотверженный труд аграриев отметили благодарственными письмами Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и райкома профсоюза работников АПК. Лидер профсоюза района Алена Бычковская наградила трактористов-машинистов Василия Кухара из племзавода «Муховец», Дмитрия Шабанова из хозяйства «Остромечево», Владимира Чмеля из хозяйства «Замир», Сергея Лялько из «Открытого акционерного общества «Дубравушка Агро». В агрогородке Остромечево состоялось профориентационное мероприятие «Старт в профессию. Один день в Остромечево». Главные его участники – представители хозяйства Остромечево, Высоковский государственный аграрный колледж, а также учащиеся учреждения образования Прибужья. Директор Остромечево Олег Бурак рассказал школьникам о деятельности предприятия, о значении сельского хозяйства в развитии страны, дал дельные советы по выбору будущей профессии. Молодые люди приняли участие в мастер-классах, познакомились с кулинарным искусством, торговым делом, основами управления сельскохозяйственной и автомобильной техникой и с другими моментами, связанными с сельским хозяйством.
2: Новости.
3: По 15 мая в рамках информационно-просветительского проекта «Женщины Беларуси. Гарантии в сфере труда, охраны труда, социальной защиты» проводится неделя консультирования «Все для семьи», приуроченная ко Дню семьи. Прямую телефонную линию с 9 до 10.30 проведут заместитель начальника отдела по труду Управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Людмила Гормаш. Контактный телефон в Бресте 20-91-17. Начальник отдела пенсии и пособий Управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома Любовь Довгун. Контактный телефон 20-91-14. В субботу, 16 мая, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Алексеем Вячеславовичем Мартысюком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15. 18 мая депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Константинович Крупинкин проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц и прямую телефонную линию. Прием для граждан, проживающих на территории Брестского пограничного избирательного округа номер 4, будет проходить с 9 до 10.30 по адресу Брест, улица Веры Харужей, 2, кабинет 3. На прямую телефонную линию можно будет позвонить с 10.30 до 11.30. По номеру 21-90-41. Предварительная запись на прием с 10 до 13, с 14 до 16 по телефону плюс 375-25-538-73-79. В субботу в 10 часов в агрогородке Остромечево состоится районная профилактическая акция «Остромечево. Здоровый агрогородок». В программе «Диагностика уровня здоровья», консультации специалистов, выставка продуктов здорового питания, лекарственных препаратов, интерактивные площадки и многое другое. В райисполкоме состоялось награждение победителей конкурса «Лисья тропа» 2026. Организаторами конкурса выступили Брестский райисполком, районная организация «Белорусское общество охотников и рыболовов», Брестский лесхоз, предприятие «Провинциал». Первое место занял Юрий Цибульский, второе – Дмитрий Поляков, третье место – у Риммы Дорошук. Они получили ценные призы от спонсоров конкурса – Открытого акционерного общества «Остромечевой» и племзавода «Муховец» «Черновчицы». С 15 мая по 31 августа в Прибужье будет проходить акция «Безопасные каникулы». Спасатели хотят привлечь внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждению пожаров и гибели детей от них, снижению количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечении их общей безопасности. Интерактивный формат запланированных мероприятий предусматривает обучение правилам безопасности не только детей, но и взрослых. Спасатели посетят летние оздоровительные пришкольные лагеря, проведут встречи с малышами в дошкольных учреждениях, пообщаются с педагогами. По 17 мая на территории Брестского района проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». Проводятся профилактические мероприятия с оказанием юридической, психологической и другой необходимой помощи, широкое информирование населения о предпринимаемых в стране мерах борьбы с насилием в семье. Сообщить информацию о совершаемом домашнем насилии можно в оперативную дежурную службу Брестского РУВД по телефонам 275806 или 102. Даниилу Дуку 2019 года рождения необходима помощь в сборе средств на лечение. Мальчику поставлен диагноз миодистрофия Дюшена-Беккера. Можно оказать помощь, пополнив баланс МТС по номеру плюс 375-33-641-37-90. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 18 до 23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20, в Пинске ночью 3-5, днем 20-22, в Бресте ночью 4 до 6, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: В этом году Беларусь празднует 81 год со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Эта знаменательная дата напоминает нам о героизме наших предков, защищавших Родину ценой собственной жизни. Сегодняшнее интервью я бы хотел провести с человеком, посвящающим себя сохранению памяти о тех трагических годах. Давайте познакомимся с ним поближе. В рамках программы «Брест. Здесь начинался путь к победе» у нас в гостях участник реконструкции в команде военно-исторического клуба «Западный рубеж. Город Береза» Кравчук Вячеслав Николаевич. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владислав.
1: Давайте начнем с главного. С чего, собственно, зародилось ваше увлечение военно-исторической реконструкцией и что послужило толчком, быть может, семейной памяти, истории деда или прадеда, чьи письма с фронта или медали бережно хранятся у вас дома?
2: Мое увлечение военно-исторической реконструкцией началось в 2015 году, во времена, когда я был еще студентом Брестского государственного университета имени Пушкина. На тот момент я заканчивал первый курс исторического факультета. Ну и, конечно же, будучи в Бресте, было неоспоримое желание посетить реконструкцию в Брестской крепости. Как раз еще так совпало, что мне удалось попасть в лагерь реконструкторов, где я и увидел все вот это закулисье. Атрибутика времен Великой Отечественной войны, скажем так, буквально завораживала, во всем завораживала. То есть военная форма Красной армии, немецкой армии, снаряжение, каски, техника, все это было настолько впечатляющим, и, конечно же, хотелось ознакомиться со всем этим как можно ближе, тем более учитывая, что я был студентом ИСТФАКа. Я даже пропустил один драгоценный день во время сессии для подготовки к экзамену, но, слава богу, я его тогда успешно сдал, и, конечно, на тот момент времени денежных ресурсов, к сожалению, не хватало на то, чтобы приобрести все необходимое для того, чтобы влиться в ряды реконструкторского движения на тот именно момент. Потому последующие годы я уже хранил в себе идею в дальнейшем стать реконструктором, и уже после службы в Вооруженных силах Республики Беларусь, и через некоторое время я нашел товарища, который меня привел в военно-исторический клуб «Западный рубеж» города Береза. Это был 2021 год, и уже тогда я принял для себя окончательное решение начать собирать необходимые вещи. Это униформа, обувь. Кстати, я сделал те самые сапоги, где немецкие гвозди квадратные, вот как все
1: так,
2: помнят по фильму «Брестская крепость» 2010 года. Этот эпизод, он периодически даже проявляется где-то в ТикТоке. Вот я сделал вот те самые сапоги. Хотя на самом деле они у них были шестигранные, а не квадратные. И в некотором роде, в последующем, у меня даже открылся талант к реставрации таких вещей. Например, шлема, сапог и так далее. Ко всему был очень тонкий, скрупулезный подход, дабы выглядело все аутентично, правильно на период войны. Правильная краска, правильный цвет, фурнитура и так далее, и так далее, и так далее.
1: Вот действительно, до того, как началось ваше увлечение, скажем так, реконструкцией, вообще, как давно в нашей стране существует движение военно-исторических клубов и с чем, на ваш взгляд, связан сегодняшний интерес к нему?
2: Ну, смотрите, всех реконструкторов объединяет непреодолимая просто любовь к истории. И воссоздание вот этого аутентичного облика бойца середины 20 века – это тяжелая и кропотливая работа, как уже было мною здесь отмечено. И реконструктор должен разбираться в каждой детали своего костюма, чтобы грамотно отвечать на вопросы зрителей на мероприятиях, что непосредственно, конечно, я и требую и от своих товарищей. В целом, вообще, историческая реконструкция – относительно молодой вид хобби. Это увлечение объединяет десятки и даже сотни тысяч людей самых разных возрастов во всем мире и даже в Беларуси. Реконструкторы, конечно, воссоздают значимые исторические события, стараясь делать это с максимальной исторической достоверностью. И военно-историческая реконструкция в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать, впервые вообще появляется в США и Великобритании, если мне не изменяет память, в 60-х годах 20 века. А уже в Беларуси именно это явление появляется в середине 90-х годов. Тогда первыми энтузиастами становятся различные рыцарские клубы, реконструкторы наполеоновской эпохи, и затем уже появляются реконструкторы, которые занимаются тематикой Второй мировой войны. Если смотреть уже на это, скажем так, с нынешней точки зрения, то за прошлый год, который был юбилейным в победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, мы участвовали просто в огромнейшем количестве мероприятий, посвященных данной тематике. Честно, даже могу сбиться со счета, вот сколько раз вот мы вот за прошлый год вот посетили таких вот мероприятий. Но каждый раз, когда ты приезжаешь на реконструкцию, ты можешь встретить просто интересных и замечательных людей, которым интересна данная тематика, и это хорошо, поскольку для нас ценен тот человек, у которого есть желание работать на благо клуба и нашей страны. И немаловажно, своего образа, который он для себя выбрал, и создает его как художник, который пишет там свою картину. Самое главное, чтобы для человека это был искренним и желанием, как его хобби.
3: И я вот все-таки понимаю, что помимо личного интереса важную роль играет и физическая подготовка реконструктора. Вот если ведь вынести на себе полное снаряжение или красноармейца, например, или немецкого солдата под силу, ну, далеко не каждому. Вот насколько тяжело воспроизводить быт войны с такой детальной точностью?
2: Насчет физической подготовки солдат и участников клуба могу выделить момент, связанный с тем, что все мы люди разных возрастов. К сожалению, годы не стоят на месте, и хотелось бы побольше видеть молодых и инициативных участников. Над чем, конечно, мы и работаем, привлекая молодежь в наши мероприятия. Да, не скрою, что мы должны иметь и определенные физические навыки, которые связаны с тем, что каждый солдат, будь то Красной армии или немецкой армии, должен быть в соответствующей физической форме и в нужный момент показать зрителю свои навыки. Например, быстро пробежать, пройти строевым там шагом, выполнить какой-нибудь трюк, но с таким расчетом, что это не причинит вреда ни зрителям, ни другим участникам клуба, либо там других клубов, с соблюдением, естественно, техники безопасности. Допустим, солдаты немецкой армии носят на себе значительно больше военного снаряжения. Это обязательно каска, суконная военная форма одежды, подсумки, саперная лопатка, фляга, котелок, газбак. Газбак — это тот самый тубус, который все ошибочно когда-то принимали там за термос, но тем не менее. Плащ-палатку и прочие атрибуты. Скажу даже по своему опыту, как реконструктор, который воссоздает и образ немецкого солдата, что через несколько часов, как поносишь все это снаряжение на себе, это становится в какой-то мере ощутимо даже вот по весу. Многое еще, конечно же, зависит и от погодных условий, которые влияют на именно на физическое ощущение того, как у тебя будет твое самочувствие. И как многим известно, что немцы закатывали рукава летом. Зачем они так делали? Да все просто. Форма очень жаркая в летний период, и поэтому даже мы, реконструкторы, сегодня, мы, конечно же, понимаем, как было жарко вот в этой форме вот тогда. И есть обратная сторона медали. Это вот то, что зимой, когда те самые хваленые немецкие сапоги с шипами и гвоздями, о которых я сейчас говорил, вытягивали тепло зимой моментально. Потому они позамерзали там под Москвой от холодной зимы, да и в наших краях, где было на тот момент очень-очень много снега. Поэтому в образе красноармейца все было более понятно и более проще. И именно благодаря функциональности формы одежды, телогреек, валенок, а не ее красоты, Красной армии удавалось адаптироваться к суровой зиме. Касаемо именно, допустим, быта реконструкторов, то во время досуга, вне проведения самой военно-исторической реконструкции,

0: Могу отметить следующее, что мы максимально рекомендуем использовать аутентичные предметы быта, будь то столовые приборы, правильная обертка на продукты, спальные принадлежности или предметы там, личной гигиены. Но в этом направлении нам еще нужно много работать, дабы каждый осознавал и понимал, как это было тогда и как это должно быть здесь, в реконструкции. Поэтому мы, как никто другой, знаем и воссоздаем быт и события тех страшных лет.
1: Вячеслав Николаевич, я бы все-таки, с вашего позволения, попросил бы обратить внимание на нашу следующую архивную запись. Так, в истории обороны Брестской крепости в июне 1941 года известна роль сражавшегося там 122-125 стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии, одного из подразделений, личный состав которого располагался на Кобрицком укреплении. Многие бойцы участвовали в обороне, часть пыталась прорваться из окружения, многие погибли или попали в плен в первые дни войны. И я предлагаю послушать отрывок из интервью одного из немногих, кто остался в живых в эти кровопролитные дни начала Великой Отечественной войны.
2: Меня война застала, так как и многих участников, Брестской крепости на территории полка, где штаб батальона находился в здании 2-го батальона. В первые минуты я был ранен. И после, как говорится, когда я пришел немного в себя, бойцы нашего батальона, транспортные роты нашего полка объединились как бы вместе. И наша задача была прорыв из крепости соединиться с 3-м батальоном. Нам это сразу не удалось. И после многих попыток, причем многие были ранены, все-таки оружие не бросали. Я также был в тяжелом состоянии. Гимнастерка была облита кровью, как вот теперь мне рассказали товарищи, которые уже прибыли. Но все же нам прорваться удалось. На валу в районе озера и кладбища получил 2-е ранение. После прорыва 3-е. И многим из группы, которые возглавлял я, удалось прорваться. И после длительных, изнурительных, многодневных боев в районе Волковыска, Слонима, Барановичей, в июле месяце, не зная обстановки, 20 километров в сторону Осиповичей, ночью мы прорвались в расположении крупной немецкой моторизированной дивизии, где после долгих часов боев я был тяжело контужен, и мои товарищи оставили меня в деревне в одном из сараев. Очнулся я только на утро, когда немцы подъехали на машине, схватили меня как полено за руки, за ноги, бросили на тела других раненых в машину.
3: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 18 до 23 тепла. В Барановичах ночью 2-4 выше 0, днем 18-20 с плюсом. В Пинске ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 20-22 выше 0. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, 15.32 на студийных. Я напоминаю, что с нами программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. И у нас в гостях участник реконструкции в команде военно-исторического клуба «Западный рубеж. Город Береза» Кравчук Вячеслав Николаевич. Вот все-таки мы пришли к этому вопросу. Хотелось задать его лично тебе. Вот что же касается по поводу девушек? Участвуют ли они в воссоздании этих событий и какие роли им чаще всего достаются?
2: Что касается лиц нашего прекрасного пола.
1: Так.
2: В наших рядах их немалое количество, как в нашем клубе, так, в принципе, и в других клубах Беларуси. Но чаще всего им достаются роли полевых медицинских сестер и мирных жителей. Вот, кстати, бытовая мирная жизнь в начале или в конце войны отведена прежде всего им. И на самом деле весьма и весьма важно именно то, что они показывают ту боль, те эмоции, которые испытывал наш народ тогда. Поэтому без наших дорогих женщин нам просто в этих вопросах никуда. Я воздаю им искренние овации и похвалу за это.
1: Вот правда ли все-таки, что после участия в реконструкциях многие получают приглашение на съемки полнометражных фильмов о войне? Вот помогает ли достоверная память о трагических днях сделать кино более правдивым?
2: Да, это верно. Наш клуб неоднократно получает приглашение принять участие в съемках как и в документальных, так и в художественных фильмах. Мы работаем как и с государственными телеканалами, так и с киностудиями. В прошлом году на телеканале «Беларусь-1» вышел репортаж о жизни партизанского отряда на Хованщине. И там мы разыграли небольшой документальный эпизод борьбы партизан с немецко-фашистскими захватчиками. Также мы принимали участие в съемках художественного фильма режиссера Карена Геворкяна, по-моему, «Василий Теркин» называется эта картина, где съемки проходили под Минском. И мы с большим удовольствием приняли в этом участие. Для меня это был действительно очень хороший опыт. И, конечно же, каждому из нас в дальнейшем хочется себя увидеть в кадре, оценить там свой вклад в киноиндустрию в Беларуси, внести историческую достоверность в эту картину, поскольку именно реконструктор понимает, какие элементы быта или военных принадлежностей допустимы для использования на определенный временной период. Приведу даже пример. Если, к примеру, события происходят в 1944 году, то в рядах Красной Армии уже должны быть погоны. А если это 1941 год, то, соответственно, петличные знаки различия. Ну и другие тонкости, о которых можно рассуждать просто до бесконечности. Такие же порядки, в принципе, есть и у немецкой стороны. Недопустимо участие элементов снаряжения, которые не соответствуют тому периоду. Это, например, шлем образца 1942 года, который не подойдет для участия по 1941 году. Там ранние темно-зеленые воротники на конец войны, ну и так далее, и так далее, и так далее. И каждый, кто играет свою роль, допустим, в этом фильме, должен понимать, что он прежде всего входит в свой образ и пропускает через себя те события, сохраняя и приумножая память. И на самом деле весьма приятно, когда тебя ценят и приглашают принять участие в различных художественных или документальных фильмах.
1: Вячеслав Николаевич, вот согласны ли вы с тем, что для точного воссоздания событий той или иной битвы все-таки одного желания мало? Вот над этим наверняка должна трудиться целая команда: историки, сценаристы, костюмеры, оружейники. Вот как это происходит в вашем клубе?
2: В нашем клубе у участника должна быть своя определенная роль в этом деле. И у каждого есть свои способности к этому. Будь то участник, который умеет работать с ремонтом и реставрацией военной техники тех лет, там, например, мотоцикла, грузовика, ну и так далее. Либо тот, кто умеет реставрировать, казалось бы, невозможное просто. Либо тот, кому очень интересна история, и он часами может искать достоверные данные, происходившие на определенной местности. Также и тот, который обладает организаторскими навыками для того, чтобы собрать вокруг себя заинтересованных людей. Все это играет просто вот огромную роль в становлении и развитии клуба. Когда каждый человек ответственно подходит вот к своему делу и стремится вносить свой вклад в общее дело, И именно когда коллектив имеет таких способных творческих людей, клуб живет и проводит такие знаковые мероприятия, которые не оставляют просто людей равнодушными.
1: Действительно, о том, насколько ценно видеть нашим коллегам, нашим зарубежным коллегам, именно то, как воссоздается каждый элемент по отдельности, мы узнаем уже совсем скоро. Ну, а я напомню, что у нас в гостях участник реконструкции в команде военно-исторического клуба «Западный рубеж» город Березы Кравчук Вячеслав Николаевич. Оставайтесь с нами, вернемся буквально через несколько композиций.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: красоте.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.
5: Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
6: Итак, как всегда, переходим к очередному вопросу. Вячеслав Николаевич, вот все-таки, чтобы быть... как вы считаете, движение исторической реконструкции в нашей стране находится сегодня на достаточно высоком уровне, чтобы привлекать внимание и интерес со стороны иностранных коллег? Вот насколько ценно для них видеть нашу белорусскую память о переломных битвах?
7: Как я уже упоминал ранее, в прошлом юбилейном победном году, когда исполнилось 80 лет со дня Великой Победы, мы провели и участвовали просто в массе мероприятий по всей республике и в каждой области страны. И для меня это приятно, когда люди, которые видят все это впервые, уходят со слезами на глазах или наоборот в приятном восторге. Или когда просят с тобой сфотографироваться и приятно улыбаются тебе, не осуждая, в каком ты сейчас образе находишься, будь то красноармеец, либо немец. Но становится действительно ясно, что свою работу мы делаем на отлично и делаем на достаточно хорошем уровне. Да, нам есть, как говорится, еще к чему стремиться, есть над чем работать, причем во многих направлениях, но именно процесс того, к чему ты стремишься, будь то приобретение нового элемента для своего реконструкторского образа или покупка военного мотоцикла, простого бытового прибора тех лет, особенно оригинального предмета быта, настраивает тебя на новый уровень подготовки и проведения таких мероприятий. Что же касается зарубежных клубов, у них тоже имеется достаточно высокий уровень организации и проведения подобных мероприятий. Я имею в виду образы бойцов, техники, и, возможно, стоило бы побольше, конечно, обмениваться опытом. Но отмечу одну особенность, что белорусы доказали еще раз не только себе, но и всему миру, что мы помним и чтим наше прошлое, и что мы никогда не забываем подвиг наших предков и не предаем их память. И чем больше мы видим, что происходит вокруг нас, тем пристальнее мы всматриваемся в историю родной земли. И мы, как реконструкторы, доказываем это именно на практике.
6: Вот наверняка, чтобы быть реконструктором, нужно досконально знать историю. Вот как часто вы обращаетесь к архивным документам, мемуарам и дневникам? И вот что вы ощущаете в эти моменты, леденящий душу страх войны или все же вкус Великой Победы?
7: Как я уже говорил ранее, в моем случае я учился на нашем историческом факультете, и, соответственно, у меня имеется глубокий интерес к подобным вещам. Да, много я не знал такого досконального до того, как влился в ряды реконструкторов, но все же пришлось изучать доскональности своего образа, все мелочи, на которых он строится, и именно это дает потом окончательный и качественный результат. То есть это может быть там просмотр военной кинохроники, фотографии тех лет. И, конечно же, исходя из вот этих источников, ты опираешься на то, как ты будешь непосредственно строить свой образ. Желание работать в архивах, изучая документы и мемуары, допустим, это уже дело индивидуальное. Но каждый реконструктор выбирает свое, как я уже упоминал выше, что вот кто-то в одном направлении работает, кто-то в другом. Например, вот командир нашего клуба занимается преимущественно изучением литературы для написания сценария на реконструкцию и изучением источников для исторической достоверности. Ну и, конечно, также он и является нашим диктором с прекраснейшим просто голосом, который сопровождает нас на протяжении многих реконструкций, которые проводит именно западный рубеж. Уже моя роль заключается на сегодняшний момент в том, что я как помощник руководителя клуба занимаюсь созданием афиш мероприятий клуба, ведением учета участников, прибывающих из других клубов на наши мероприятия. Кстати, 31 мая в мемориальном комплексе партизанской славы Хованщина, расположенной в Ивацевичском районе, в 11:30 состоится военно-историческая реконструкция с участием как и нашего клуба, так и других клубов из Беларуси. Поэтому с уверенностью могу пригласить всех желающих посетить этот фестиваль под названием «Один день из жизни партизанского отряда». Программа интересная и насыщенная.
0: Вот действительно, мы потихонечку подбираемся к нашему ключевому вопросу о перспективах военно-исторических клубов и не угаснет ли вообще интерес к этому движению, узнаем совсем скоро. Ну а вы, друзья, если у вас появились какие-то вопросы, пишите нам студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-00-11. Вернемся к вам буквально через одну композицию. Оставайтесь с нами.
5: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. Слухай наших.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, 15.51 в стране, это самое точное время. В рамках программы «Брест. Здесь начинался путь к победе» у нас в гостях участник реконструкции в команде военно-исторического клуба «Западный рубеж. Город Береза» Кравчук Вячеслав Николаевич. Вячеслав Николаевич, вот все-таки на ваш взгляд, какие перспективы у военно-исторических клубов? Вот не сойдет ли на нет это движение, когда интерес к, так сказать, игре в историю угаснет? Или напротив, это как раз-таки является живым уроком мужества для новых поколений?
2: Ну, важным моментом в этом вопросе, наверное, является следующее. Во-первых, некоторые клубы, которые существуют на сегодняшний день в Беларуси, к сожалению, еще не имеют достаточной популярности среди населения, да и, в принципе, других клубов. В частными причинами такого могут быть отсутствие сплоченности в клубе среди участников, там, допустим, выяснение отношения, кто главнее, кто еще главнее и так далее, и так далее. То, что, в принципе, тормозит развитие того или иного клуба. Поэтому многим стоит просто задуматься над тем, что стоит именно начать с себя, с того, как ты относишься к другим людям, которые хотят начать заниматься этим, и всячески поддерживать их, направлять их в нужное русло и не подавлять их инициативу, которая в последующем довольно-таки может быть уместна. Притягивать к себе людей, доверять им, проявлять мудрость и выдержку, в частности, это касается, конечно же, руководителей таких клубов. И тогда, когда у штурвала клуба будет именно хороший руководитель, настоящий лидер, который владеет всей ситуацией и во всех вопросах, который именно подскажет, поможет, подбодрит, доведет до сведения всю необходимую информацию как следует. Вот, благодаря именно вот такому авторитету, люди обязательно будут участвовать в жизни клуба и в движении реконструкторов в целом. Ну и, конечно же, нужно учитывать возможности участников и их жизненных обстоятельств. Кто-то по разным причинам уходит, но, слава богу, многие и приходят, по крайней мере, в наш клуб. И благодаря этому у нас участвует 30 инициативных творческих людей.
1: Вы знаете, мы действительно начинали наш разговор с семейной памяти, с дедов, прадедов. Вот подводя итоги, не могу вас не спросить. Вот если бы у вас была возможность сказать что-то одно не слушателям, не коллегам по клубу, а тому самому молодому бойцу, чью форму вы носите, что бы вы ему сказали?
2: Благодаря им, тем самым молодым погибшим парням, девушкам во время войны, мы, молодое поколение, сегодня живем уже в 21 веке. И правильно сказал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, что нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя светлого будущего. И, безусловно, историю своего народа и свои корни нужно знать просто вот каждому человеку. Необходимо знать, какой ценой завоеваны сегодняшнее спокойствие и благополучие. И, допустим, если бы мне, к примеру, сказали 10 лет назад о том, что в будущем я стану в ряды реконструкторов, я бы, наверное, тогда не поверил бы еще вот в это. Но решимость приходит с осознанием. С осознанием того, что ты действительно готов. Это действительно твое хобби. И я им искренне дорожу. И всей душой направляю свою творческую инициативу в это русло не только как участник военно-исторических реконструкций или организатор, но и как ведущий мероприятий, митингов, посвященных истории Великой Отечественной войны для благой цели – сохранения исторической памяти нашего белорусского народа.
1: Вот так вот, подводя итоги, я прежде всего хочу сказать вам, Вячеслав Николаевич, огромное спасибо за то, что вы посетили наш эфир, за то, что вы из раза в раз проносите вместе с, скажем так, своим военным облачением ту память, которую действительно проносили наши деды, наши прадеды, и стараетесь все-таки, знаете, быть ближе к тем событиям, нежели, скажем так, наше современное поколение. Ему действительно стоит учиться и учиться. Я напомню, что у нас в гостях был абсолютно замечательный человек, участник реконструкции в команде военно-исторического клуба «Западный рубеж. Город Береза» Кравчук Вячеслав Николаевич. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, Владислав.
1: Ну что ж, друзья, с вами была программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». Услышимся с вами завтра, традиционно с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». До встречи. До свидания.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. Слушай наших!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня в Пинском лесхозе открыли новую линию лесопиления китайского производства. Такое оборудование первое в отрасли. По техническим характеристикам оно ничем не уступает аналогам из других стран. При этом его стоимость значительно дешевле. Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, принявший участие в открытии современной линии лесопиления, подчеркнул, что у работников отрасли есть с чем сравнивать имеющееся оборудование. Он отметил, что в конкуренции растет качество. Мы ни в коем случае не призываем кого-то закупать теперь только линии китайского производства и рассчитываем, что это позволит решить определенные вопросы качества, с которыми сегодня сталкиваются лесхозы. Когда в 2022 году от нас ушли так называемые партнеры с Европы, встал вопрос, какое оборудование завозить в Беларусь. Обновление должно быть постоянно.

0: изучив все «за» и «против», мы ввезли две линии Китайской Народной Республики. И уже сегодня, рассчитывая фактические и плановые калькуляции, видим, что все складывается, сказал Александр Кулик. Брестский горосполком приглашает горожан принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции возведения многоквартирного жилого дома с объектом общественного назначения по улице Минжинского, 24А. Ознакомиться с экспозиционными материалами можно будет с 18 мая по 1 июня по адресу: улица Энгельса, 3, в рабочие дни с 8:30 до 17:30, а также на официальном сайте горосполкома. Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 25 мая.
1: Новости.
0: Учащиеся средней школы номер 20 города Бреста имени Героя Советского Союза Карпушева ознакомились с работой Брестского котельного хозяйства. Для формирования представления о работе специалистов предприятия школьникам проведена ознакомительная экскурсия по котельным, работающим на газу и древесной щепе. Также наглядно показан технологический процесс заготовки и переработки дров в щепу, контроля качества биотоплива и воды, доставки тепловой энергии потребителям. Цель экскурсии – показать практическое применение знаний, полученных в школе, а также помочь определиться с выбором будущей профессии. Католики празднуют сегодня Вознесение Господне. Это один из великих праздников, который всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день после Пасхи. Вознесение Господне напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в конце времен. По традиции на Вознесение пекут пироги с зеленым луком и символические лесенки. Удлиненные формы хлеб, булки, пироги, кулебяки с украшениями из теста в виде надрезов, перекладинок, как бы лестничных ступенек. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 16.09 на наших эфирных, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие три часа мы вместе с вами. За это время мы успеем очень даже много чего. Ну, во-первых, передадим лучшие приветы и поздравления. Сие случится с 6 до 7 вечера. Также масса интересной и полезной информации. Сегодня поведу, куда уходит радость жизни после 30 лет и, собственно, как ее вернуть обратно. Также поведаю про новые фильмы, так как на календаре четверг именно в этот день кинотеатры по традиции обновляют свой репертуар. Про парочку новых картин вам расскажу. В разряде новостей мы узнаем, чем же удивили индийцы, живущие в Техасе, своих, скажем так, соотечественников. А вот в рубрике «Водительский комитет», рубрика «Советов и лайфхаков для автомобилистов», расскажу о критических аспектах применения некондиционной солярки в автомобиле. Вот такой план на ближайшее время, так что оставайтесь вместе с нами, пристегиваемся, поехали. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это будет Асаф Авидан и The Mojos One Day. Чуть пораньше Вет Стейс и Нелли Heartbreak Song. Ну а на сладкое у нас Marshmallow, Jonas Brothers, Slow Motion. Буквально через одну композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках. Дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Так, 16:23 на эфирных, и это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Если вы полагаете, что дизельный двигатель способен переварить внутри себя солярку с любой встречающейся на вашем пути АЗС, то однозначно заблуждаетесь. С другой стороны, специалисты по ремонту дизелей утверждают, что эти агрегаты в современных авто куда привередливее своих бензиновых собратьев, в том числе и по части используемого топлива. Неудивительно, что одной из частых причин появления дефектов у дизелей оказывается нестабильность параметров тяжелого горючего. Последствия кормления двигателя некондиционной солярой не наступают мгновенно. Это скорее можно охарактеризовать как эффект накопленной усталости, который вылезает в самый неподходящий момент. Например, на трассе, когда машина идет с полной загрузкой. В зоне риска плунжерные пары ТНВД, прецизионные зазоры распылителей и система рециркуляции отработавших газов. Первое, что страдает от переменного качества горючего, это воспламеняемость смеси. Допустим, на заправке вам залили соляру с цетановым индексом 51. Двигатель запускается с полоборота, работает бархатисто. А вот уже на заправке Б смесь с реальным цетановым числом 42-43, да еще и с примесью отработанных масел. Что же происходит после этого в камере сгорания? В таких условиях период задержки самовоспламенения удлиняется. Топливо, впрыснутое под давлением 2000 бар, не успевает сгореть штатно. Оно копится в полости поршня, а затем детонирует единым фронтом. Механики называют это дизельным стуком. Но обыватель часто воспринимает это как обычное для дизеля явление. На деле мы получаем микроудары по шатунным вкладышам, поршневым пальцам и, что страшнее, по кромкам поршней. Случаются как раз такие прогары поршня и залегание колец уже к 100 тысячам километров пробега. Впрочем, это еще не все. Куда опаснее для дизелей снижение смазывающей способности топлива. Дизельное горючее, по факту, единственная смазка для точнейших пар плунжер-гильза в насосе высокого

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Воронежах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
7: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: Глядя на появившиеся в интернете кадры, многие пользователи не могут поверить, что они сняты в Техасе, и это в США. Кажется, что дело происходит в Индии, ведь мы видим людей, одетых в индийскую традиционную одежду, да еще и со священными коровами. Оказывается, несколько жильцов, а именно уроженцев Индии, переехавших в новостройку, провели коров по квартирам, чтобы благословить свои жилища. Животные не только гуляли по комнатам, но и, простите, естественно, справляли нужды прямо на пол. Причем в этом им никто почему-то не препятствовал. Но где же взять священное животное для благословения дома? И тут выясняется, что, оказывается, в Хьюстоне имеется индуистская организация Texas Gaushala, которая издает в аренду коров абсолютно всем, кому они необходимы, с такими ритуальными целями. Стоит это, кстати, недешево, $2100, но, как видно, находятся все-таки люди, желающие за подобное заплатить. Ну вот, исходя из этой иной новости, я думаю, очень хорошо, что мы всего-то навсего кошечку вперед в квартиру пускаем. Меньше всяких разрух, то есть животное это поменьше, а представляете, что... Ну я думаю, что вдобавок к этой традиции индийской есть еще и вторая традиция. Добавляется, наверное, традиционный клининг. Давайте вместе с нами. Встретимся мы уже с вами в следующем часе, где также масса интересного и полезного. А прямо сейчас в эфире появляется Bruno Mars и I Just Might.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Накануне Дня семьи Белстат составил портрет белорусской семьи. По данным Белстата, в белорусских семьях преобладает экономическое равноправие и партнерство супругов. Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. В 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно. Единодушны белорусы в вопросах крупных покупок, а также воспитания и обучения детей. Здесь ответственность разделяют 9 из 10 пар. Для большинства родителей в приоритете совместная забота о будущем поколении. Более половины белорусов уверены, воспитание детей – это общая задача и матери, и отца. 77% населения страны убеждены, что все важные решения в семье должны приниматься только вместе. В Брестской городской библиотеке имени Пушкина юных жителей областного центра и города Орел связал международный телемост, посвященный Дню славянской письменности. Брещане познакомили своих российских друзей с народными традициями первого региона, мотыльским обрядом приготовления свадебного каравая, обрядом вождения куста, танцем споровская полька, вырезанием щепной птицы оберега. Сотрудники Орловской библиотеки имени Пришвина рассказали о том, чем гордится Орловская земля. Это и традиционная русская вышивка, орловский спис и ливенская гармонь, и народные игрушки. Приятным сюрпризом стали небольшие музыкальные номера от орловчан. Завершился телемост викториной «Что мы знаем друг о друге».
0: Новости.
1: В Беларуси введены ограничения на вылов сома обыкновенного, чтобы сохранить популяцию в период нереста, когда рыба особенно уязвима. В Брестской области вылов запрещен с 19 мая по 19 июня. Если сом случайно попался в запретный период, его необходимо немедленно вернуть в воду в любом виде. За нарушение действует административная ответственность, штрафы от 10 до 30 базовых величин, возможно, конфискация орудия лова. Незаконная добыча одной особи в период запрета оценивается в 12 базовых величин. При причиненном ущербе свыше 100 базовых величин может быть возбуждено уголовное дело. И в завершении новости компаний. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твовелик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 29 716 44 44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2,4, днем 18-20. В Пинске ночью 3,5, днем 20-22. В Бресте ночью 4,6, днем 21-23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, 17:10 на эфирных. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Если вы за рулем, да и не за рулем тоже, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые это самое движение по дороге затрудняет, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Да, становитесь нашими дорожными корреспондентами, так как ваша информация для нас важна. Кстати, данный вайбер, да еще и в одной упряжке с смс-порталом 9900, вам понадобится особенно в следующем часе и вот с какой целью. Сейчас привет в поздравлении, 6 до 7, да, на наших волнах. Обязательно напишите, обязательно с 6 до 7 все озвучу. В этом часе из полезной информации мы узнаем, куда уходит радость жизни после 30 лет и как вернуть ее обратно. А также расскажу про кинопремьеры дня сегодняшнего. Какие фильмы с сегодняшнего дня окажутся на экранах, тоже вы узнаете буквально совсем скоро. А вот в музыкальном эфире давайте посмотрим. Здесь уже мне с горами от Nose и Million Voices. Чуть пораньше Поппи, Never Let Me Go. Робин Шульц и Fast Boy, Million Good Reasons, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хай диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
5: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
6: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.24 на эфирных, на календаре 14 мая, а это четверг. А что у нас в четверг происходит? Да-да-да, в четверг именно в этот день недели кинотеатры обычно обновляют свой репертуар. И вот как раз-таки про парочку новых картин обязательно вам поведаю. Первым на очереди у нас триллер «Опасные отношения». Возрастная рекомендация 18+. Режиссер Йорма Таконе. В главных ролях Тимоти Олифант, Самара Уивинг и Джейсон Сигел и другие. Сюжет таков. Пара приезжает в дом у живописного озера на уикенд, чтобы поправить отношения. Но в дом проникают непрошенные и очень опасные гости. И чтобы выжить, паре надо не только наладить отношения, но и впервые по-настоящему узнать друг друга. Еще один фильм, о котором хочу рассказать, это комедия «Своя в доску». Возрастная рекомендация 6+. Режиссер Илья Лебедев, в главных ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев. Сюжет таков. Строгая учительница физики пытается отговорить сына-подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если выступит на крупных скейт-соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Но интересная такая задумка, так что...

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
8: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
9: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
10: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 08.

0: Omega.by.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:40 на эфирных, и мы продолжаем. Но перед тем, как перейти к нашим полезной информации, есть еще более полезная информация, особенно для водителей. Это сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Итак, внимание, город Брест, с улицы Московской на мост 28, на мост улицы 28 июля очень жесткая пробка. Также с улицы Московской на проспект Республики от Политехнического института затор от магазина «Юбилейки». Большое спасибо вам, Сергей. Остальным я рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Мы же продолжаем. Вот помните такое прекрасное ощущение, когда новый день сулил приключения, а смех рождался без всякой причины. А потом в какой-то момент вы просто поймали себя на мысли, что радуетесь только пятница, а воскресным вечером уже как-то тоскливо. Куда все делось? Лучше спросить у нейробиологов, они знают ответ. Все дело в тонкой химической настройке нашего мозга. За способность ловить, скажем так, кайф от жизни отвечают дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. С годами выработка некоторых из них естественным способом снижается. Исследования показывают, что возрастные изменения в нейроэндокринной системе реальный мозг производит меньше дофамина и норадреналина, чем в 20 лет. Но главная беда даже не в физиологии. Психологи объясняют, что после 30 мы сами формируем привычку мыслить определенным набором шаблонов. Все плохо, хорошего ничего не жди, я недостаточно хорош. Эти установки блокируют выработку серотонина сильнее, чем любой возраст. Депрессивный эпизод отличается от плохого настроения тем, что существует уже независимого от внешних обстоятельств. Гормональная ловушка. Вообще, почему мозг, почему вообще отдых не помогает? Вы много работаете, испытываете хронический стресс, а в выходные просто выключаетесь перед телевизором. Плохое настроение становится привычным состоянием. Врачи объясняют, гормоны стресса, кортизол и адреналин у хронических трудоголиков зашкаливают, а времени на реальное удовольствие просто нет. Соответственно, серотонину и дофамину взяться-то неоткуда. Эндокринологи добавляют, что на настроение влияют и половые гормоны. У женщин снижение эстрогена в период менопаузы часто сопровождаются именно депрессивными состояниями, а у мужчин дефицит тестостерона вызывает утомляемость и потерю мотивации. Природа не спрашивает, готовы к этому или нет. Ну, хватит о грустном, давайте переберем рабочие способы вернуть все самые краски. Первый шаг – это признать, что вы не обязаны быть счастливым 24/7. Ну, если вы, да, счастливы, улыбаетесь 24/7, вам немножко другие врачи могут заинтересоваться. Здоровый человек может менять настроение несколько раз в день в зависимости от обстоятельств. Проблема начинается, когда плохо, становится фоном и еще и без видимой причины. Второй – это накормить свой мозг. Неполноценное питание, постоянное чувство голода заставляют организм вырабатывать больше гормонов стресса. Отсюда, собственно, раздражительность и агрессия. Регулярное и сбалансированное питание – не банальность, а базовая потребность нейромедиаторов. Третий и самый важный – это научиться замечать микрорадости. Психотерапевты советуют технику фиксации удовольствия. Каждый день записывайте 3 маленьких момента, которые принесли удовольствие. Горячий кофе, солнце в окне, чья-то улыбка. Сначала, в принципе, кажется глупым, потом мозг переучивается искать хорошее уже автоматически. Вернуть радость жизни можно, но для этого придется прекратить ждать, что кто-то принесет эту самую радость на блюдечке. Сходите на прогулку без телефона, поговорите с другом по душам, займитесь тем, от чего у вас загорались глаза в 20 лет. Гормоны счастья, они не вырабатываются на заказ, но создавать условия для них – это в ваших силах. Даже если сейчас кажется, что все безнадежно, это не депрессия, а усталость лечится отдыхом и сменой декораций. Отличного всем настроения. Ищем микрорадости и ловим кайф. Ты мой кайф, Чебанов, прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
5: Подскажите, а где ближайший Альфа-Банк?
6: Там, где ваш бизнес.
7: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.56 на часах, и значит, что мы совсем-совсем скоро окажемся с вами уже в совершенно другом часе, а этот час обещает быть поистине интерактивным, теплым и душевным, потому что это час приветов и поздравлений с 6 до 7 вечера. Я в эфире для того, чтобы ваши самые лучшие эмоции в адрес ваших родных, близких и друзей звучали на наших волнах и в нашем эфире. Для этого пользуйтесь наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Именно в эти, как я их называю, эфирные почтовые ящики, я принимаю ваши сообщения. Пишите прямо сейчас, дабы я как можно скорее в следующем часе это озвучил.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня в Пинском лесхозе открыли новую линию лесопиления китайского производства. Такое оборудование первое в отрасли. По техническим характеристикам оно ничем не уступает аналогам из других стран. При этом его стоимость значительно дешевле. Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, принявший участие в открытии современной линии лесопиления, подчеркнул, что у работников отрасли есть с чем сравнивать имеющееся оборудование. Он отметил, что в конкуренции растет качество. Мы ни в коем случае не призываем кого-то закупать теперь только линии китайского производства и рассчитываем, что это позволит решить определенные вопросы качества, с которыми сегодня сталкиваются лесхозы. Когда в 2022 году от нас ушли так называемые партнеры с Европы, встал вопрос, какое оборудование завозить в Беларусь. Обновление должно быть постоянно. Изучив все за и против, мы ввезли две линии китайского Народной Республики. И уже сегодня, рассчитывая фактические и плановые калькуляции, видим, что все складывается, сказал Александр Кулик. Делегация Брестской области участвует в форуме медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня. Смыслы или белый шум в Гродно». В форуме принимает участие более 700 человек. Среди них представители республиканских и региональных средств массовой информации, сетевых изданий, блогеры, идеологический актив и эксперты в сфере массовой коммуникации. Программа форума рассчитана на 2 дня. Сегодня открытый диалог министра информации Дмитрия Жука со студентами и преподавателями кафедры журналистики Гродненского Госуниверситета имени Янки Купалы. А во второй день состоится пленарное заседание форума, где обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. На Брестском мусороперерабатывающем заводе запустили цех по производству полимер-песчаных изделий. Там старый пластик превращается в строительные материалы. На реализацию проекта потребовалось несколько лет. Брещане работали над модернизацией, увеличением линейки производимых изделий, разработкой рецептурного состава. На производстве с использованием переработанного пластика делают плитку 2 форматов – мелкоштучную и широкоформатную, бордюры, кольца и крышки для колодцев инженерных коммуникаций. В цеху можно выпускать до 350 килограммов готовых изделий в час. Первоочередная задача – направить их на ремонт контейнерных площадок на территориях, которые обслуживает Брестский мусороперерабатывающий завод. В дальнейшем планируется линейку расширять. Запуск такого производства включает экономическую и экологическую составляющие.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложение по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 690-17-17 или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19. В Бресте у Вечного огня стартовало первое мероприятие проекта Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси «Флаг Победы. Огни памяти». Почетное право зажжения факела представили победителю республиканского смотра конкурса на звание «Лучшая аварийная бригада Белтопгаз», водителю автомобиля аварийно-диспетчерской службы филиала Брестское производственное управление «Брестоблгаз» Александру Пономареву. В ходе мероприятия «Флаг Победы» и лампада, зажженная от Вечного огня, были переданы в город Березу. По завершении проекта все лампады из городов и районов доставят в Минск к Монументу Победы. Это станет финальным аккордом, объединяющим Беларусь в памяти о подвиге предков. В Брестском академическом театре драмы сегодня в 19 часов состоится премьера театрализованной читки «Фрау Кудлатая легенда». Постановку создали по мотивам материалов книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», посвященной защитникам цитадели. В центре внимания образ таинственной женщины-бойца, упоминаемый в немецких летописях времен войны. Якобы она появлялась внезапно, метко стреляла из автомата и исчезала в подземных ходах, оставаясь неуловимой для противника. Немецкие солдаты называли ее «Фрау Автомат» или «Фрау Кудлатая». Премьеру приурочили к памятным датам 9 мая и 22 июня. В Брестской области продолжают регистрироваться факты интернет-мошенничества в отношении граждан от имени их руководителей. Все начинается с неожиданного сообщения. Якобы на работе возникли проблемы. Как только человек выражает беспокойство, ему начинают поступать звонки. Более подробно об этом рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома капитан милиции Владислав Шкутько.
3: Злоумышленники различными способами, в том числе через социальные сети и мессенджеры, собирают информацию о потенциальном потерпевшем и месте работы. Затем создают фейковый аккаунт начальника жертвы, добавляют фото из открытых источников и начинают вести от его имени переписку. Сотруднику рассказывают о якобы серьезной проблемной ситуации на работе и предупреждают об ответственности. Иногда мошенники могут использовать сгенерированные голосовые или видеосообщения руководителя, в которых убеждают выполнить указания лжеправоохранителей. Далее потерпевшему поступает звонок сообщника, который предлагает для решения проблемы принять участие в некой специальной операции, либо временно перевести имеющиеся деньги на защищенный счет, в том числе под предлогом декларирования. Милиция напоминает, в случае поступления указаний, в том числе от вашего руководителя, о выполнении каких-либо манипуляций с финансами, свяжитесь с ним лично по альтернативным каналам связи. И убедитесь в действительности просьбы.
2: В Брестской области сегодня стартовали съемки легендарной программы о путешествиях «Непутевые заметки». Российская съемочная группа проведет в нашем регионе 5 дней. Команда побывает на самых популярных и интересных туристических локациях Брестской области, ознакомится с традицией выпекания гречаного хлеба в Малорицком районе, инфраструктурой Национального парка Беловежская пуща, традицией зажжения фонарей в Бресте и объектами историко-культурного и лечебно-оздоровительного туризма. Сюжет о Брестской области планируется показать в эфире российского Первого канала в июне. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твовелик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29-324-66-66.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.14 на эфирных. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем этот час приветов и поздравлений. Он начинается, он стартует, он вступает в свои права и в свою силу. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь, чтобы до 7 вечера ваши самые лучшие, самые прекрасные, замечательные сообщения звучали в нашем эфире. Все это случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Да-да, именно эти волшебные координаты приведут ваши прекрасные сообщения в наш эфир. Пишите, не стесняйтесь, координаты назвал, жду сообщений, пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро Ариана и S&D. Чуть пораньше, новинка от Кирилла Гуда, кассеты. А вот Ava Max и Kill It Queen буквально через композицию и рекламу, только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Зика представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажений «Яскрава». У коллекции упрыгажений со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жаншину. Яна с упэўненостью глядит у будучыню и с пешотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое житё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Это час приветов и поздравлений на радио Брест. Где же наши сообщения? Открываю наши конверты, условно такие вот радийные, и смотрю, есть таковые, поехали. Передаю привет всем, кто меня узнал. Огромный привет моей любимой сестренке Галинке Сериковой. Я скоро вернусь от Катюши. Передаю огромный привет своему любимому братишке Владимиру Дерябину. Удачной службы. Да, ты служи, мы тебя подождем. Самое главное, дождемся. Огромный привет Людмиле Шиловской. Заходи в гости. Привет любимой мамульке Валентине Жуковой. Здоровья тебе, родная. Мы тебя любим. Твоя дочь Галина. Ну что ж, начало положено. Прекрасное, замечательное сообщение. Продолжаем в том же духе. Для чего, напоминаю, наши эфирные контакты. Вайбер 3-99-00-11, код оператора 33 и смс-портал 9900. Все здесь, все прямо сейчас. Пишите.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
5: МТ-банк.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное».

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Час приветов и поздравлений на Радио Брест продолжается. Я не хочу томить вас в ожидании и сразу перехожу к сообщениям. Итак, поехали. Привет, Радио Брест. Здравствуйте. Хочу передать привет любимой мамочке Лене, которая готовит вкусный ужин. Но на будущее сразу желаю вам приятного аппетита. Далее. Добрый вечер, Радио Брест. Здравствуйте. Передаю привет самому дорогому человеку на свете, любимому братику Мицкевичу Владимиру. Хороший мы, не скучаем, и все с тобой. Аленка. Так, есть еще у нас сообщение. Руслан, Ванька и я, мы все тебя очень любим и ждем от сестренки Светланушки. Спасибо, Радио Брест. Спасибо вам, Светлана, за то, что пользуетесь часом приветов и поздравлений. И еще у нас поздравления. Здравствуйте, поздравляю с двухлетием крестника Юрку и его родителей Сергея и Юлию. Желаю им крепкого здоровья. Крестник, лови самые добрые и жизнерадостные поздравления. Тепла во всем, любви в каждой минуте, побед в каждом деле и начинании. Ну да, для двух лет это прям самая актуалочка. Ну что ж, дорогие друзья, час приветов и поздравлений продолжается. Никуда не переключайтесь. Следующий выход буквально после пары музыкальных композиций и рекламного блока уже будет заключительным. Так что успейте отправить лучшее сообщение в лучший эфир Вайбер. 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, вот уже последние минуты этого часа, и мне остается только заглянуть в наши эфирные почтовые ящики и посмотреть, не осталось ли там сообщений без внимания. Так, заглядываю в наш смс-портал 9900. Прекрасно, здесь все прозвучало. Это я уже помню, здесь было. Так, та же ситуация у нас, я смотрю, и в Вайбере. Так, ну, в принципе, все сообщения прозвучали. Если они вдруг ко мне не долетели, уже будем грешить на связь, как говорится, на интернет, что не долетели сообщения. Я предложил все усилия, чтобы все ваши самые лучшие положительные эмоции звучали в нашем эфире. Спасибо за участие в части приветов, поздравлений. Также спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую точную актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и вам за то, что остаетесь на наших волнах и никуда не переключаетесь. Желаю вам только прекрасного, уютного, замечательнейшего, лучшего вечера. Ну а завтра пусть все обязательно сбудется. Так оно так и будет, потому что завтрашний день хорош сам по себе, потому что он и есть пятница. Все, это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока. До завтра.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Электронные больничные появятся в Беларуси в 2027 году. В январе текущего года централизованная информационная система здравоохранения была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Это позволит упростить ряд административных процедур в сфере медицины. Уникальность системы заключается в том, что она объединяет все учреждения здравоохранения от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских научно-практических центров, что облегчит работу врачей и упростит административные процедуры для пациентов. Электронный больничный лист сейчас находится в стадии совместной разработки. Проект реализуется при участии нескольких организаций, а заказчиком выступает Минздрав. В Жабинке построят 30 квартир для очередников Бреста. Согласно решению райисполкома, 30 квартир в строящемся доме в жилом квартале по улицам Мира, Центральной, Сдитовской, Франциска Скорины выделено для граждан Бреста, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Брестский горосполком распределил жилье. 22 квартиры получит Московский район, 8 квартир – Ленинский. Подробнее на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе «Жилищное обеспечение».
0: Новости.
1: Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 18 мая до 24 часов 22 мая будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Речица в районе Брестской областной клинической больницы. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. По 20 мая госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений и дорожно-транспортных происшествий, которые совершаются с участием грузовиков с прицепами. При выявлении нарушений, связанных с допуском к перевозке неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: Днем 18-20, в Пинске ночью 3-5, днем 20-22, в Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1-6, днем 18-23 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 18-20. В Пинске ночью 3-5, днем 20-22. В Бресте ночью 4-6, днем 21-23 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.